0: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине открылся участок для вылова Симы на реке Лютаги. ЖК «Уюн» завершили очередной этап работ по уличному освещению. Массовое оформление клумб в областном центре начнется 1 июня. На Сахалине открылся участок для вылова Симы на реке Лютаги. Путевки уже можно приобрести в мобильном приложении «Острова 65». Также любительская рыбалка уже доступна в Татарском проливе от устья Сергеевки до устья Надеждинки, на реке Красногорке от устья вверх на 1000 метров, на Тамбовке от устья на 2000 метров к верховью и на других участках. Актуальная информация о местах вылова, условиях приобретения путевок и правилах рыбалки размещена на официальном сайте регионального министерства по рыболовству. ЖК «Уюн» в областном центре завершили очередной этап работ по уличному освещению. Работа проведена в том числе по просьбам жителей, рассказали в городской администрации. В апреле в комплексе прошли мероприятия по восстановлению освещения во дворах порядка 10 домов. Всего в профильную организацию планируют передать 340 светильников. В настоящее время в микрорайоне ведется строительство 4-й очереди домов. После ввода в эксплуатацию также будут проведены работы по передаче сетей в муниципальную собственность. Госдума приняла закон о предельном сроке исковой давности по спорам о приватизации. Требования по таким делам можно будет предъявлять не позднее 10 лет после выбытия имущества из публичной собственности. Авторы инициативы считают, что закон должен повысить правовую определенность для бизнеса и собственников. Массовое оформление клумб в Южно-Сахалинске начнется 1 июня. Сейчас в городе высаживают растения, устойчивые к перепадам температур. На этой неделе озеленители работали в скверах пограничников, строителей имени Пушкина. Здесь высадили сурфинию. С началом лета работы развернутся в центральной части Южно-Сахалинска. На клумбах появятся бегония, петуния, бархатцы. Крупная композиция из вербены украсит улицу Горького. Кроме того, на ограждениях центральных улиц и планировочных районов разместят 400 навесных кашпо с цветами. Выпускникам перед ЕГЭ рекомендуют есть орехи и ягоды, а также пить зеленый чай. В этих продуктах содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций, отмечают специалисты. При этом перед подготовкой к проверочным испытаниям нужно сбалансировать рацион, отказаться от фастфуда и не переедать. Перед самим экзаменом советуют не употреблять сладости, черный чай и кофе. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 27 мая, на территории Сахалинской области. В Охе ожидается погода без осадков, до плюс 10, в Тымовском 18 градусов тепла, осадков не ожидается. В Смирных 22 градуса со знаком плюс, погода без осадков, в Углегорске, Тамаре и Чехове воздух прогреется до 12 градусов, осадков не ожидается. В Холмске и Невельске тоже без осадков, до плюс 14, в Северокурильске отметка будет равна 10 градусам, временами дождь. В Курильске также временами осадки в виде дождя, до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, воздух прогреется максимально до 20 градусов, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Друзья, в этот замечательный день, точнее, еще пока утро, хочется всех поприветствовать. На улице солнышко и как раз-таки с потеплениями. Есть возможность у нас с вами, друзья, выбираться уже на улицу. Кто-то, может, побегать захочет, кто-то захочет просто прогуляться по парку, подышать свежим воздухом. Но, тем не менее, мы все с вами знаем то, что физическая активность, она ведет к более лучшему образу жизни. Вы чувствуете себя лучше, на 100% заряженной энергией и огромное количество всевозможных только плюсов. Так вот, сегодня у нас будет выпуск актуального разговора такой оздоровительный в каком-то смысле. У нас в гостях сегодня Ольга Желтова, руководитель школы профизру, заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И как раз-таки мы будем обсуждать ближайшие мероприятия, как я понимаю, которые состоятся. Да, это занятия по правильному питанию. Бесплатные, самое
2: бесплатные,
1: главное.
2: Абсолютно.
1: Да, и тренировки для оздоровления стоп в ботаническом саду. Давайте немножко нашу программу разделим, да, чтобы все в мешанину такую не превращать. И начнем с первого. То, что я озвучил, это бесплатные занятия по правильному питанию. Давайте дадим сначала сейчас общую информацию, да, где, когда, зачем, почему, и с этого начнем.
2: Да, с 1 июня в нашей школе стартует проект на все лето для детей от 10 до 17 лет. Это проект не то чтобы правильное питание, а называется он «Шаг к здоровью». Это для детей с лишним весом. Угу. Будут лекции по правильному питанию, будут трехразовые тренировки, а также обследование в нашем диспансере здоровья физкультурном. Это и ЭКГ, и, естественно, педиатр, и сейчас это слово биопедансная метрия, измерение состава тела человека, мышечные массы, скелет, сколько воды, жировой, то есть, и вот с этим, как бы, отправной точкой мы стартуем в лето, занимаемся с ребенком, и очень надеемся, что за лето мы подтянемся, оздоровимся и будем, в общем, счастливыми и здоровыми.
1: Угу. Получается, вот если говорить касаемо данного мероприятия, ну, все-таки какая-то предыстория, я так думаю, должна быть, да, вообще, как вы пришли вот к тому, чтобы такое для детей организовать еще и бесплатно, да, в Сахалинской области. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, очень хочется, чтобы наши дети, то есть очень много реально детей, на Сахалине их гораздо меньше, чем на материке, но все равно у нас тоже на Сахалине есть дети, которым нужна помощь, угу. А есть даже дети, которые занимаются спортом, но у них есть лишний вес, есть, которые не занимаются, и хочется, чтобы их вот немножко им помочь. То есть, возможно, кто-то сидит дома и не знает, возможно, кто-то знает, но стесняется пойти. То есть, вот именно для этого мы и решили создать этот проект, чтобы вытащить детей на улицу, и как раз нет школы, мы не привязаны там к партам, мы готовы двигаться, общаться, в общем, вот.
1: Но вы изначально дали вот такую общую информацию, да, и вот это слово, которое характеризует как раз-таки внутренние какие-то антропометрические, да, характеристики, да, да, организма. У меня другое, диспансеризация в голове крутилась после того, как вы сказали ЭКГ и вот все вот эти процедуры. Собственно, что я хотел спросить, вообще в каком виде все это будет происходить, да, возможно, как раз-таки сейчас у нас есть родители, которые слушают наш эфир, и эта информация им позволит вот как раз-таки подтолкнуть, допустим, свое чадо для того, чтобы оно пришло на ваше занятие?
2: Надо написать нам в школу профизру, в любой мессенджер, мы везде мониторим, написать о том, что да, мы хотим в проект, у нас есть ребенок, вот такой рост, вот такой вес, вот такой возраст. Мы направляем его в диспансер здоровья, он проходит вот диспансеризацию. И начинаем тренировки. У нас даже есть дети с ОВЗ, отдельная группа попросили
1: это
2: родителей.
1: Значит?
2: Это дети, ну, скажем, с инвалидностью.
1: Угу, понял.
2: Вот, отдельная группка такая тоже будет небольшая. Вот, и мы начинаем работать, предлагаем расписание. 3 раза в неделю тренировки обязательные. Если вдруг вы улетаете в отпуск, ничего страшного, возвращаетесь и заново приходите к нам, и мы пытаемся...
1: Все с самого начала.
2: Ну, очень надеемся, что мы хоть немножко зададим ритм, и ребенок даже в отпуске будет заниматься. Вот, и, ну, в общем, так.
1: Ну, вообще, насколько я знаю, самое главное, наверное, выработать систему, да, чтобы у ребенка у самого развилось и понимание, и какое-то,
2: да,
1: стремление для того, чтобы этим заниматься.
2: Хотелось бы, чтобы у ребенка появилась привычка.
1: Вот, да, мы не раскрыли вопрос именно касаемо тренировок. Если это не секретная информация, да, вообще вот в каком формате все это происходит, кроме вот сдачи каких-то анализов, там, антропометрических данных и так
2: далее? Тренировки три раза в неделю. Это будут и восхождение на горный воздух, и гулянки по Санти, потому что, ну, есть где прогуляться у нас, походить, потому что нужна движуха. А также это будут тренировки и координация, и сила, и ловкость, и быстрота. То есть, ну, тренировки различные. Будем, в общем, пытаться детей расшевелить. Также я пытаюсь договориться с тренерами из других видов спорта. Я сама тренер по сноуборду, а с другими видами спорта. Возможно, попробовать ребенка в какой-то вид спорта, если он еще не занимается, привлечь. То есть, возможно, что-то понравится, и ребенок. Также у нас будет занятие по зумбе. У нас есть тренер, именно детский, и она готова провести это занятие тоже по зумбе, поэтому как бы планов-то много.
1: Зумба — это...
2: Это такой фитнес в танцах.
1: А, понял. Да, это сейчас популярное направление.
2: Очень популярное. Сама пробовала, очень хорошее направление на самом деле. Динамичная, ну, прям замечательно.
1: Если говорить касаемо занятости, да, я как понимаю, с учетом всех тех моментов, которые вы озвучили, день ото дня тренировки будут занимать...
2: Три раза в неделю.
1: Да-да-да, три раза в неделю, да. И будут занимать разное время, я об этом. То есть где-то час, где-то три часа,
2: потому что... Нет, ну, максимум это полтора-два часа, потому что, ну, дети устают, и нет задачи их убить на тренировках, да. Мне хочется, чтобы они захотели заниматься, мне хочется, чтобы они прям бежали на тренировку, то есть, да, ну, ребенок должен скучать по тренировке, поэтому так, чтобы вот он сегодня у меня там умер, да, а завтра опять она, нет, хочется, чтобы он пришел довольный, счастливый, и говорит, ну, там, что сегодня, вот так вот, поэтому полтора-два часа тренировка максимум, ну, и...
1: Ну, можно сказать, это этакий такой летний лагерь спортивный для детей, в каком-то смысле, как раз-таки позволяющий еще и привести себя в более лучшее состояние.
2: Ну, больше тренировки. Лагерь — это все-таки на день, то есть продолжительность. То
1: ну
2: есть
1: да, полностью. 9,
2: да, а тут все-таки тренировки. Это будет после обеда. С трех до... Ну, разное расписание, но, в общем, после обеда, скорее всего, понедельник, среда, пятница.
1: Если говорить о подготовке, да, как долго вообще вы вот приходили к этой мысли, как разрабатывалась у вас вот программа тренировки? Все равно у вас же есть какой-то план, да, я понимаю то, что на данный момент вы еще дополнительно хотите детям, как вы озвучили, да, там, дни открытых дверей, грубо говоря, устроить в разных видах спорта, но, тем не менее, общий план у вас тренировок уже есть, так как запускаетесь уже буквально через несколько дней. Вот расскажите, как вообще вот вы пришли к этому?
2: Ну, опыта-то у меня тренерского, да, уже нормально, больше 15 лет, я заслуженный тренер России, школа у меня существует уже 2 года, именно по общей физической подготовке, и обращаются люди, ну, в основном, да, в основном у нас сейчас взрослые мне звонят, а для взрослых такое, ну, для взрослых, ну, у нас очень много всего, и фитнес-клубы, и просто занятия, то есть, ну, мы для взрослых также делаем. Вот, но хочется вот именно с детьми, чтобы потом во взрослом, да, человек вырос и уже не мучился. То есть, да, у него есть понимание, как себя привести в порядок. У него, ну и в принципе он уже как бы готов к взрослой жизни. И у самой трое детей, три дочери. Ну, слава богу, мы не страдаем вот этой проблемой, но хочется, чтобы и остальные дети тоже у нас... были здоровы.
1: Ну, я честно скажу, я вас прекрасно понимаю, потому что, как бы, когда ты уже вырос, когда ты зрелый организм, и у тебя есть какие-то запущенные моменты, очень сложно на них обратить внимание и вообще их каким-то образом искоренить. Тут мало того, что даже тренер может не помочь из-за какого-то твоего внутреннего, там, эмоционального, психического состояния вообще в целом. А когда ты начинаешь все с детства, да, все равно можно какие-то хорошие привычки привить своему организму, которые в дальнейшем будут, собственно, для тебя действовать. Вот, касаемо данного проекта, есть ли моменты, которые бы вам хотелось добавить? Я бы хотел, наверное, чтобы мы еще раз озвучили информацию, да, касаемо того, как записать своего ребенка к вам на тренировки, нужно ли сделать какие-то предварительные, собственно, сходить, допустим, в поликлинику, взять там справку о здоровье, еще что-то. Расскажите, пожалуйста.
2: Все просто. Звоним в школу профизру, либо пишем в любой мессенджер. Телефон 8-962-118-09-90. В 2GSIM есть, можно посмотреть там. Профизру. Написать, озвучить, что в проект. Справок никаких не надо. Мы сами вам эту справку сделаем. Обследуем ребенка. И все, начать заниматься. В принципе, ничего сложного нет, было бы желание. Спортивная форма обязательно, шортики, футболочка, кроссовки. Все это будет происходить, если плохая погода. В дом быта, третий этаж, у нас там большой просторный зал, 100 квадратов. Если хорошая погода, я хочу максимально на улице, дабы свежий воздух помогает. Вот, в принципе, ничего сложного, главное желание.
1: В школу про физру, получается, собираемся как в школу на физру.
2: Да.
1: Все понятно. Есть у нас еще одно, друзья, мероприятие. Как раз-таки будут тренировки здесь, как я понимаю, на свежем воздухе.
2: Совершенно.
1: И все это будет для оздоровления стоп в ботаническом саду. Давайте уже на данную тему перейдем. Расскажите, пожалуйста, более подробно, что это?
2: Вот это для всех желающих. Нет возрастных ограничений. Прекрасное место, потому что там у нас есть дорожка с разной... с разным покрытием, скажем так, для стопы. Больше стопа и мобильность суставов тоже очень много сейчас обращается. И детей, и взрослых. Стопа устает у женщин там от каблуков. Вот где-то там в тазобедренном суставе что-то у меня непонятное. В общем, я сейчас прохожу тоже, ну, постоянно учусь и прохожу учебу. И мне фраза очень понравилась. «Пока ты можешь помыть ноги в раковине, ты молод». Вот, в общем, будем делать так, чтобы мы могли мыть ноги в раковине. Вот. Ну и стопа – это наша опора, это наше равновесие, это наша молодость. Ходить надо. Ну, там мы не будем ходить, мы будем делать упражнения. Значит, что надо для этого? Это будет по пятницам, 18:30, ботанический сад. С собой либо коврик для йоги, либо полотенце. Ну, если нет, как бы, проблем, можно и на траве спокойно постоять босиком. Водичка, бутылочка с водой, ну и все. Теннисные мячики я принесу.
1: Как долго будет проходить тренировка?
2: Максимум час.
1: Максимум час.
2: То есть пятница, вечер, замечательно войти в выходные, отдохнуть, подышать свежим воздухом и позаниматься не... ну, какой-то не сильной тренировкой, то есть это такая нагрузка будет не большая.
1: А вот вообще, я не то, что, наверное, как пришли к идее, да, а скорее вопрос, связанный с тем, то, что вот как вообще вот здоровье стоп, как вы сказали, да, влияет в целом на организм. Вот та фраза, да, которую вы озвучили, то, что если можешь помыть ноги в раковине, то все отлично. И мне захотелось проверить, если у меня такая возможность. Но здесь же задействован тазобедренный сустав больше.
2: Ну, а постоять-то вам на другой ноге надо.
1: Так можно второй в раковину опереться.
2: Ну, все равно, чтобы опереться, ее же надо поднять и постоять на другой ноге. Ну, сейчас, как бы, скажем так, очень модно, да, то есть стопа, там босоногая обувь, сама уже 2 года пробую. Ну, есть проблема у меня со стопой, потому что всю жизнь в горнолыжном ботинке с 3 лет, да, есть вариант. И я 2 года назад ушла в обувь, босоногую обувь, ну, не совсем прям босоногая, но...
1: Более открытую.
2: Не открытую, а, скажем так, широкую. То есть это широкий нос. Да, может быть, не эстетично где-то в каких-то моментах, и нам, женщинам, хочется там поуже, да. Но когда ты перестаешь чувствовать боль, а ты ее чувствуешь там на протяжении 4 часов рабочего дня, там, да, в горнолыжном ботинке на старте по 4, по 5, по 6 часов, и у тебя начинает уже голова, так, надо от этого избавляться, я не хочу, мне надоело, мне больно, и там каждый... И вот отсюда приходят вот эти идеи, что так, ну, если у меня есть эта проблема, ну, значит, наверное, и у кого-то тоже. И вот после этого В общем-то, родился вот этот проект по стопам. Ну и детей у нас, к сожалению, тоже сейчас много, потому что очень мало ходьбы, а если есть ходьба, то есть, ну, согласитесь, раньше у нас что было там? Так, ага, стройка какая-то заброшенная, пойдем полазим, там попрыгаем, побегаем. Так, гараж... Я не призываю никого бежать на стройку сейчас, ни в коем случае.
1: Да, друзья, лучше смотрите на стройку из окна или откуда-нибудь издалека.
2: Да, то есть, опять же, полазить там по деревьям, по заборчикам где-то, да, то есть движуха была, сейчас у детей мало движухи. Первое, а второе, вот эта вот большая толстая подошва, которая исключает у нас стопу, то есть мы такие, шлеп нога у нас получается, ровной стопой ходим, вот, и чтобы это все вот включить, нам надо ее проработать.
1: Вот, я с той стороны, что я, слава богу, наверное, плохо понимаю этот вопрос, и, в принципе, наверное, если переложить на любого другого человека, он может даже и не понимать, здоровая у него стопа, нездоровая, есть ли вот какие-то признаки, да, вот по которым можно понять, что, допустим, стоило бы походить на ваши тренировки и как раз-таки подправить здоровье тех самых стоп.
2: Ну, скажем так, эти тренировки не навредят, даже если она у вас здоровая, то есть, а наоборот, продлят, скажем так, здоровье вашей стопы. Первое. Второе. Намочить ноги, выйти, чтобы остался след. Если след прям ровный, у нас нет вот этой вот, да, выемки.
1: Это плоскостопие.
2: Это плоскостопие. То есть, да, надо позаниматься. Ну, понятно, что мы его не исправим, но мы можем улучшить функционал стопы. Вот, если мы там долго ходим, у нас начинает болеть стопа. Это тоже вам сюда же. То есть, и, ну, все равно человек уже понимает. Поперечное плоскостопие – это когда вот эти вот у нас сбоку косточки начинают образовываться. Тоже очень много женщин оперируется, убирают с помощью операций. В принципе, это можно немножко приостановить. И даже если вы сделали операцию, то вам нужна правильная реабилитация. Эти упражнения тоже помогут.
1: То есть здесь можно аналогию провести в каком-то смысле с походом даже в зал потягать железо. В том плане то, что когда формируется мышечный каркас, у тебя осанка выпрямляется, да, в каком-то смысле. И перестает болеть спина, то же самое в принципе происходит со стопой.
2: Да.
1: То есть на ваших тренировках вы помогаете людям как раз-таки укрепить стопу, немножко развить мышцы, которые там есть.
2: Да, что-то включить, что-то подрасслабить здесь. Такой баланс.
1: А есть ли еще какие-то нюансы вот как раз-таки по данным тренировкам?
2: Да.
1: Я имею в виду касаемо, вот, допустим, я понимаю то, что вы планируете проводить их постоянно на открытом воздухе, но у нас еще бывает такой момент, как дождик, допустим, как это все будет озвучиваться и происходить, то есть у вас есть какая-то группа из тех людей, которые будут приходить на тренировки, и вы будете там озвучивать информацию, как это все происходит?
2: Ну, пока группы нет, как только мы начнем, мы, естественно, обсудим этот вопрос, как это лучше, либо это будет нашим, в Макс в канале, либо в телеграм-канале у нас есть. Вот, либо на самом деле создадим какую-то группу. Ну, я не знаю, люди, наверное, устают от вот этих много групп.
1: Огромное
2: сейчас
1: количество
2: всех, да,
1: чатов.
2: Поэтому, наверное, все-таки как-то по-другому будем отслеживать. Вот. Ну и опять же, у нас есть зал свой в Дом быта на третьем этаже, и мы можем пригласить туда в пятницу вечером. То есть, если идет дождь, и мы понимаем, что да, тренировки на свежем воздухе не получится, мы можем спокойно пойти туда. Вот туда коврик не нужен, у нас есть.
1: Отлично. И я так думаю, касаемо данного мероприятия, еще раз давайте дадим общую информацию, как записаться, куда прийти, куда позвонить и так далее, для того, чтобы, если вдруг у кого-то появилось желание, он забыл то, что мы говорили в начале, можно было услышать еще.
2: Мы есть в 2GISI, школа профизру, все очень просто, есть во всех мессенджерах 8-962-118-09-90.
1: Ну и, наверное, в финале нашего разговора вы как человек-профессионал своего дела, профессиональный тренер, дайте как раз-таки ближе к лету всем нашим радиослушателям какой-нибудь хороший совет, как быть в тонусе и находиться в хорошем настроении.
2: Побольше находиться на свежем воздухе, если вы приехали на морюшко, если вы приехали на дачу, разуться и походить босиком, особенно детям.
1: Песочек помогает, кстати.
2: Песочек
1: тоже
2: помогает, да. Будьте здоровы.
1: Друзья, вот такая у нас информация. Обязательно занимайтесь как минимум хотя бы зарядкой, а лучше приходите к профессионалам действительно на занятия, еще и к тому же бесплатные для ваших детей. Обязательно ведите. И ведите, собственно, тот самый здоровый образ жизни, будьте более активными, чем вы, допустим, на данный момент. как минимум это вызовет улыбку и даст больше заряда хорошего настроения и, конечно же, энергии. Сегодня у нас в гостях была Ольга Желтова, руководитель школы профизру, заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области. Друзья, ведите здоровый образ жизни. Это Радио СТВ. Оставайтесь вместе с нами.
0: Актуальный разговор на радио АСТВ.

0: я даже, если честно, не знаю, как начать этот, эти другие новости, просто по той причине, что у меня сразу в голову лезут вот те моменты, знаешь, когда ты в детстве тебе запрещали сладкое, а потом вас вот всех забрали в детском садике и вывалили на вас тонну конфет. И, собственно, вот вам гуляй, не хочу. Анна Глады в данном случае вот сейчас подробнее все расскажет.
1: Ну, вообще, да, новость забавная. Оказывается, вчера в Лос-Анджелесе прошла допинговая олимпиада. Длилась она всего один день, наверное, больше спортсмены просто не смогли выдержать. Но это был масштабный коммерческий проект, который допускал использование допинга, и он с треском провалился. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интерра», «Шины сейчас, деньги потом». Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интерра», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
1: Но это, конечно, сложно назвать олимпиадой. Это такое коммерческое название. Не было на этих соревнованиях допинг-контроля. Выступали там 42 спортсмена в плавании, легкой и тяжелой атлетике. Международное антидопинговое агентство признало эти соревнования опасными и запрещенными, но, тем не менее, они состоялись, и фармкомпании пытались побить все мировые спортивные рекорды с помощью допинга, но ничего не вышло. 91% спортсменов употребляли тестостерон специально, 79% гормоны роста, 62% употребляли стимуляторы, и в результате удалось побить всего-то один несчастный рекорд.
0: У меня слезы текут, потому что я представляю метание копья в соседний город, прыжки в соседнюю деревню и так далее.
1: Ну нет, не как в Астериксе и Обеликсе после зелья там было на самом деле. Вот, единственное,

0: Болта будет уничтожен. А он пробегал за 9,58 стометровку. Но
1: ну, это
0: он...
1: мировой рекорд, да.
0: Да. А вот этот, который обещал под допингом пробежать ее быстрее, пробежал за 9,97. То есть не дотянул вообще. Ну и вообще для понимания, на вот этой Олимпиаде 2024 года летней, вот этот результат, с которым легкоатлет пробежал под допингом, он даже никакое место бы не занял, он бы был последним в финале. Так что, друзья, самое смешное, что в трех дисциплинах призовые места смогли забрать спортсмены, которые даже не употребляли допинг, атлеты вывезли все на чистых умениях, поэтому...
1: Получается, важны тренировки, а не какие-то таблеточки.
0: Совершенствуем себя, а не что-то дополнительное употребляем. Вот так. Чисто на морально-волевых преодолели.
1: Ну, на самом деле, когда ты эту тему начала, у меня слишком много всевозможных мыслей сразу в голове, как эти соревнования выглядели. Честно, если бы они выглядели так, как я представил, вот
0: это метание было бы
1: копья,
0: прикольно, да.
1: Я бы сходил посмотреть.
0: Ну вот, оказывается, нет, не такой уж допинг и всесильный. Мы-то думаем, что, вот, попался, если спортсмен какой-то на допинге, значит, он мог все преодолеть. Но не могут, как показывает практика.
1: Но, увы.
0: На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахоп» сеть шинных центров «Интера».

Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как «Хамелеон окрас» – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Алия». По данным сайта rp5.ru, сегодня 27 мая на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском погода без осадков, до плюс 12, в Нугликах во второй половине дня дождь, 13 градусов выше 0. В Поронайске и Красногорске термометр укажет на 12 градусов, погода без осадков, в Макарове до плюс 16, осадков не предвидится. В Долинске воздух сегодня прогреется до 22 градусов, без осадков, в Охотском тоже без осадков, 18 с плюсом. В Корсакове до плюс 15, осадков не ожидается. В Аниве без осадков, 20 градусов тепла. В Малокурильском ожидается дождь,

0: До плюс 10 в Южно-Курильске отметка будет равна плюс 11, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня тоже без осадков. В среднем температура воздуха будет в районе 20 градусов. Ветер западный от 5 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: объявляет потепление.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: Сахалинское время 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей в центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Неизвестную страну строили свалку крабовых отходов возле западного объезда Южно-Сахалинска. В Углегорске закончилось обустройство двух остановок. Праздник детства пройдет в парке Поронайска 31 мая. Сахалинавтодор поручил ликвидировать несанкционированную свалку крабовых отходов возле строящегося западного объезда Южно-Сахалинска. Как отметили в региональном Минтрансе, неизвестные лица выбросили мусор в зоне проведения строительных работ, доступ к которой ограничить невозможно. Этой дорогой ежедневно пользуются жители близлежащих СНТ. Для установления нарушителей и привлечения их к ответственности в адрес Департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска направлено соответствующее письмо. На 14-м километре дороги Долинск-Быков закончилось обустройство двух остановок. Пункты по требованию в селе Углезаводск установили по просьбе сахалинцев. Также специалисты благоустроили прилегающую к ним территорию. На дороге нанесли разметку и установили 8 дорожных знаков для обеспечения безопасности пешеходов. Областной следком сообщил о восстановлении прав жильцов многоквартирного дома по улице Больничная в Южно-Сахалинске. В 2024 году сюда переселили людей из аварийного жилья. При этом они жаловались на неудовлетворительное состояние здания. В подъезде появились трещины, из-за проблем с кровлей квартиры затапливало, отопление работало с перебоями. При этом коммунальные платежи собственники вносили регулярно, однако проблемы долгое время не устранялись. По факту организовали проверку, ее ход поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В результате в доме оперативно организовали ремонтные работы, выявленные дефекты уже устранены. Большой праздник детства пройдет в парке Поронайска 31 мая. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, начнется в 14 часов. Юных гостей и их родителей ждут концертная программа, работа аттракционов, мастер-классы и аквагрим, а также игровые интерактивные площадки, спортивные активности и детская дискотека. Один из греческих островов выставили на продажу по цене дешевле квартиры в элитной новостройке в Москве. Остров Макри в Ионическом море предлагают купить за 247 тысяч евро, что по текущему курсу чуть более 21 миллиона рублей. На первичном рынке элитного жилья столицы квартир дешевле 37 миллионов сейчас нет, пишет РБК. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Как будто бы, друзья, середина рабочей недели, лучше быть и не может. Сейчас у нас за бортом в Южно-Сахалинске примерно 20 градусов тепла, погода действительно шепчет и, так сказать, прогревает к началу лета. 1 июня у нас уже не за горами, ну, для тех, кто чуть-чуть потерялся в датах, напомню, у нас 27 мая сегодня на календаре. И, соответственно, остается только, друзья, доработать свой рабочий день, потому что, ну, наверное, грустно в такую погоду сидеть где-нибудь в офисе и как раз-таки в окном наблюдать, как люди ходят, идут куда-то в парк, отдыхают, если у них выходной и так далее. Поэтому выше нос, заряжайтесь хорошим настроением, ну и будем лето добавлять с помощью музыкальных композиций. «Бьянка на лавочке».

0: средства регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Немного текстиля в наш сегодняшний день добавляет Ваня Дмитриенко. Друзья, сейчас немного поговорим о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, 27 мая на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 10, в Тымовском 18 градусов выше 0. В Смирных сегодня прогреется воздух до 22 градусов. В Углегорске, Тамаре и Чехове отметка будет равна 12. В Холмске и Невельске до плюс 14, а вот в Северокурильске временами дождь, 10 градусов тепла, в Курильске до плюс 15, временами осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, температура воздуха достигнет отметки в 20 градусов, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто?
4: База техника!
3: А аккумулятор на грузовое авто?
4: База техника!
3: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
4: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
10: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
9: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
10: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
9: 18+.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: некоторые, конечно, на сегодняшний день считают, что восстание машин из-за развития искусственного интеллекта не за горами, и всевозможные сценарии продумывают, некоторые из них даже в кинофильмах показывают. Но, исходя из нашей темы, как будто бы нет. Анна Гладырь подробнее расскажет.
1: Ну, пока мы все переживали, что искусственный интеллект заберет нашу работу, ха-ха, наоборот произошло. Люди забрали работу у искусственного интеллекта. Как такое случилось, разберемся в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: В корпоративном мире стремительно нарастают случаи отказа от искусственного интеллекта. Главных причин две. Очень высокая стоимость и не всегда гарантированная эффективность. И если бесплатный искусственный интеллект может улучшить работу сотрудников, то оплата подписок становится для корпораций непозволительной роскошью. И вот новости только за последнюю неделю. Microsoft перестала оплачивать сотрудникам подписку на ИИ спустя 6 месяцев, потому что затраты просто улетели в космос. Вице-президент компании NVIDIA сказал, что уже много месяцев искусственный интеллект обходится его компании дороже, чем человеческие ресурсы. Uber в декабре оплатил платную подписку на ИИ-помощника 5000 инженеров, но сжег годовой бюджет уже к апрелю. И Starbucks отказался использовать искусственный интеллект в инвентаризации спустя 9 месяцев после начала программы, потому что искусственный интеллект путал виды молока, не различал продукты и неправильно классифицировал позиции. Так что пока восстание машин отменяется.
0: Поэтому как будто бы стоит оформить подписку на своих работников и просто повысить им зарплату для того, чтобы они эффективнее работали.
1: Да, на нас же вот оформлена подписка. Мы работаем, ну, мы да. Молодцы. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 27 мая на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском без осадков, до плюс 12, в Ногликах во второй половине дня дождь, 13 градусов выше 0. В Поронайске и Красногорске отметка будет равна 12 градусам, осадков не ожидается. В Макарове и также в Корсакове до плюс 16, погода без осадков. В Долинске воздух прогреется до 22 градусов, осадков не предвидится. В Охотском плюс 18, без осадков. В Аниве также осадков не ожидается, 20 градусов тепла, в Малокурильском дождь до плюс 10, в Южно-Курильске 11 градусов, без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, средняя температура 20 градусов тепла, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
3: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на железнодорожной 166-Б. Телефон 250073.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: Мы не знаем, что это.

0: Такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет. Прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
1: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: потепление.
1: Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. А миллионный раз я так хотел быть с тобой.

0: областной столице 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, сейчас вместе с вами будем разбираться, какие события произошли на сегодняшний день. Более подробно расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине пройдут памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине землетрясения в Нефтегорске. «Аврора» начала продажу билетов из Южно-Сахалинска в Шанхай. Сахалинские гимнастки завоевали 34 медали международного турнира. На Сахалине пройдут памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине землетрясения в Нефтегорске. Напомню, в 1995 году мощные подземные толчки уничтожили поселок. 17 пятиэтажных домов были разрушены до основания. Трагедия унесла жизни 2040 человек. Сегодня в 22:00 у мемориала памяти жертв нефтегорской трагедии в Ахинском районе состоится акция «Свеча памяти». В 10 часов 28 мая цветы к памятнику жертвам землетрясения возложат на привокзальной площади в Южно-Сахалинске. Также в четверг в храме преподобного Сергия Радонежского в Ахе пройдет панихида по погибшим. «Аврора» начала продажу билетов из Южно-Сахалинска в Шанхай. Как отмечают в авиакомпании, с открытием этого рейса областной центр станет связан регулярным авиасообщением с тремя городами Китая. Сейчас самолеты с острова уже летают в Пекин и Харбин. В летнем расписании полеты в Шанхай будут выполняться со 2 июля один раз в неделю. Вылет с Сахалина по четвергам, в обратном направлении по пятницам. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоимость билетов эконом-класса начинается от 20 тысяч рублей. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование дорожного движения. Это следует из правительственного документа, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения должны быть внесены в нормативные акты субъектов уже в 2026 году. Реализация задачи поручена исполнительным органам регионов. Сахалинские гимнастки завоевали 34 медали международного турнира в Китае. Соревнования прошли в Пекине. В них приняли участие более 600 гимнасток из Армении, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, России, Узбекистана, Китая и других стран. Островная команда заработала 17 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Ученые Дальневосточного федерального университета разрабатывают инновационный анальгетик на основе яда морской анемоны. Как рассказали в ВУЗе, препарат относится к новому классу обезболивающих средств. По планам, клинические испытания стартуют в 2027 году и завершатся к 2031. После этого препарат планируют вывести в продажу. Университет уже договорился с китайскими партнерами о продвижении на рынках Азии. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, на термометре до плюс 12. В Тымовском воздух прогреется до 20 градусов, осадков не ожидается. В Смирных плюс 18, без осадков. В Углегорске, Тамаре и Чехове отметка будет равна 15 градусам выше 0, осадков не предвидится. В Невельске и Холмске временами ожидается дождь, до плюс 18. В Северокурильске 10 градусов тепла, без осадков. Временами дождь, 15 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без существенных осадков. В ночное время суток до плюс 7, днем 18 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Открытая студия на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, как раз-таки в обеденный перерыв, который прямо сейчас состоялся и начался у огромного количества людей в Сахалинской области, мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему полезных и интересных разговоров с нашими гостями. Сегодня к нам пришли директор Сахалинского фонда развития предпринимательства Павел Кононец и директор и также главный врач медицинского и косметологического центра Viva Центра Елена Ким. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый день всем.
1: Итак, давайте, наверное, сначала начнем с того, что все это представляет центр «Мой бизнес», да, в Сахалинской области, и оказывает он всестороннюю поддержку предпринимателям, как начинающим, так и действующим. Здесь можно получить консультации, финансовую помощь, обучение, участвовать в выставках и бизнес-миссиях. Но я думаю, Павел нам сейчас более подробно ответит на некоторые вопросы, да. Вот первый звучит таким образом, то, что буквально вчера, 26 мая, отмечался День предпринимательства, в рамках которого в регионе проходит неделя предпринимательства. Скажите, сколько предпринимателей сейчас вот на данный момент зарегистрировано в Сахалинской области?
2: Ну, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех предпринимателей Сахалинской области с наступившим праздником, пожелать успехов, новых проектов, ну и самое главное, прибыли. Если возвращаясь к вопросу, то на данный момент в Сахалинской области зарегистрировано 24,5 тысячи предпринимателей и 32 тысячи самозанятых.
1: Ну, на самом деле, это довольно большое количество.
2: Это большая цифра, ну, чуть-чуть расширю так, данных. Это почти 38% населения Сахалинской области, так или иначе, заняты в сфере малого-среднего предпринимательства. Если говорить в людях, то это 100 тысяч человек занимается предпринимательством.
1: Ну да.
2: Работают в сфере малого-среднего предпринимательства.
1: Ну да, как бы, потому что самозанятым можно, на самом деле, довольно
2: огромным. Ты можешь быть самозанятым, быть и где-то, это можно совмещать свою основную работу и быть самозанятым.
1: Вот если говорить касаемо людей, которые как раз-таки по вашей ветке развития, да, предпринимательства обращаются, подскажите, пожалуйста, вот с какими вопросами, наверное, чаще все-таки к вам приходят? Я понимаю то, что приходят и те, кто занимается и действующим бизнесом, и кто хочет открыть, но вот есть ли какая-то статистика о частоте каких запросов?
2: Ну, в среднем мы получаем примерно около 7-8 тысяч контактов с предпринимателями, с просто жителями Сахалинской области. И самые популярные вопросы – это вообще с чего начать, какую выбрать систему налогообложения. Ну, такие чисто практические штуки. Вообще, что такое предпринимательство, и такое мы тоже слышим. Ну и финансовая поддержка, различные инструменты финансовой поддержки. Это и микрозаймы, наверное, самые популярные. Это займы на льготных условиях для начинающих, для действующих предпринимателей, которые используются на различные цели. И также это может быть гарантийная поддержка по займам в банках.
1: Но это, я как понимаю, вот какие-то основные меры поддержки вы сейчас прямо озвучили, да?
2: Да, которые... Это самые популярные. Вообще мы оказываем там более 400 услуг различных, все они бесплатные, но самые популярные, наверное, по статистике, это все-таки вот те две, которых я вам назвал. Это с точки зрения консультационно-образовательных, и второе, это финансовая поддержка.
1: А вот если человек просто хочет ознакомиться с перечнем, да, раз мы затронули этот вопрос, услуг центра «Мой бизнес», где это все можно посмотреть?
2: Ну, смотрите, центр «Мой бизнес» это вообще, скажем, это бренд, который действует на всей территории Российской Федерации. Сахалин не исключение, и на базе фонда развития предпринимательства Сахалинской области действует тоже центр «Мой бизнес» на Емельянова, дом 6. Хотелось бы отметить, что центр действует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», которая реализуется, национальный проект, в том числе по решению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Также нам оказывают поддержку Валерий Игоревич Лимаренко, наш губернатор, и в дальнейшем, наверное, я чуть-чуть об этом подробнее скажу, какие меры там, да, есть, какие способности, возможности. И вот, ну, и партийные проекты есть там, «Выбирай свое», «Знай наших», проект предпринимательства. То есть есть различные варианты, в рамках чего мы действуем. И все вот это, все это, ну, способствует развитию нашего предпринимательского сообщества и получению прибыли.
1: На самом деле, на сегодняшний день действительно огромное количество всевозможных программ и мер поддержки, если говорить касаемо государственных, да, и если ты человек, который только хочет начать деятельность, во всем этом разобраться самостоятельно довольно сложно и, скорее всего, в плане ресурсов очень трудозатратно. Вот касаемо центра «Мой бизнес», да, мы немножко затронули как раз-таки некоторые меры поддержки, как я понимаю. Расскажите, пожалуйста, какие основные задачи вот выполняет данный центр именно в Сахалинской области?
2: Ну, основная наша задача – это, собственно говоря, поддержка, популяризация, вовлечение и развитие предпринимательского сообщества, предпринимательского движения на территории Сахалинской области. Но если уж говорить совсем крупными, то это, конечно, для увеличения благосостояния граждан, развития экономики Сахалинской области. Ну, это, я бы так сказал, такие официальные штуки. Наше направление. Для себя, если говорить простым языком, понятным простому гражданину, то есть это то место, где вы можете прийти и получить консультацию практически на все вопросы, которые вас интересуют, когда вы захотели, решили начать вообще понять для себя, ваше ли это, нужно ли вам этим заниматься, то это вот то место, куда можно прийти, такой функция одного окна, где вы можете получить максимальное количество услуг, консультаций, все это, напомню, на бесплатной основе, и принять для себя какие-то, может быть, судьбоносные решения.
1: Да, ну и как раз-таки вы озвучили тот самый главный момент, что для того, чтобы приходить в центр «Мой бизнес», не обязательно изначально там открыть ИП, стать самозанятым, главное захотеть, как я понимаю, прийти и, собственно, там же на месте, в тот же момент, когда вы пришли, вас проконсультируют, как открыть то самое ИП и для чего это, собственно, сделать и надо ли. Как вы оцениваете текущую предпринимательскую экосистему в Сахалинской области на сегодняшний день?
2: Ну, мы не исключение. Это сейчас происходит на территории всей Российской Федерации и уже происходит достаточно продолжительное время. То есть у нас есть организованное предпринимательское сообщество, то есть это когда люди объединяются либо по какому-то отраслевому принципу, либо по деловые объединения, Деловая Россия, Опора России, Торгово-промышленная палата, Российский союз предпринимателей. То есть это вот по деловым объединениям. Есть там туроператоры объединяются, есть наши шеф-повара объединяются, соответственно. А есть такие направления бизнеса, где, ну вот пока они сами по себе, то есть они друг о друге знают. Возможно, даже входят в какие-то деловые объединения вместе там встречаются. Но вот не в каждом, там в логистике, например, у нас нет, да, ассоциация там логистов Сахалина. Хотя это направление, ну, достаточно значительную часть, с учетом того, что мы остров.
1: Ну да.
2: И у нас логистика – это прям значительная часть нашей экономики, от которой зависит все. Да, они, конечно, друг друга знают, рынок всем известен. Ну вот, отвечая на вопрос, а что с экосистемой происходит, конечно, наши предприниматели, они стремятся, то есть они тоже создают свои сайты, они используют и технологии нынешние, да, и всякие цифровые помощники, и постоянно ищут какие-то новые возможности, способы продвижения себя, продвижения своей продукции, вообще заявления себя на рынок, и не только рынок там Сахалина, но и ближайших территорий, и, ну, и зарубежных рынков в том числе.
1: Вот по вашему мнению, насколько вот важно то самое взаимодействие, да, предпринимателя, объединения в какие-то ассоциации и так далее, и вообще нужно ли оно?
2: Вот лично мое убеждение, я вот наблюдаю там в течение 6 лет за этим, конечно, гораздо проще предпринимателю достучаться до каких-либо властных структур для принятия каких-то важных решений, или чтобы обратили внимание на какую-то проблему, на какую-то сложность, которая существует у предпринимателя на земле, как мы это называем, и, может быть, не видно из кабинетов высоких. И когда вы объединяетесь или входите, ну, объединяетесь в какую-то свою ассоциацию профильную, либо в деловое объединение входите, конечно, нам гораздо легче зайти. Ну, хотелось бы отметить, что Сахалин вообще уникальный. У нас достаточно просто попасть там на инвестиционный совет, на рабочую группу, где вынести эти вопросы. Но если вы являетесь членом каких-то деловых объединений, конечно, это еще проще становится. При этом ни для кого дорога не закрыта, всегда можно обратиться, вас услышат. Просто чем больше вас с одной и той же проблемой определяется, понятно, тем больше сигнал для того, что что-то нужно менять.
1: как говорится, чем громче крик, тем дальше слышно. Как вы уже подметили, да, живем мы все на острове, дорогие радиослушатели. Так вот, какие механизмы и инструменты как раз-таки позволяют предпринимателям и экспортерам расширить географию своей деятельности за пределы локального рынка?
2: Ну, так сложилось, что в центре «Мой бизнес», ну, на нашей платформе функционирует региональный центр экспорта, поддержки экспорта. Соответственно, чем мы занимаемся? Мы помогаем предпринимателям, ну, с самого элементарного, перевести свои сайты на тот язык, на чей рынок вы собрались выходить. Английский, китайский, либо какой-либо другой. Ну, в основном сейчас это, конечно, английский и китайский. Это раз. Во-вторых, поиск партнера на зарубежных рынках с использованием инструментов Российского экспортного центра, с использованием инструментов торговых представителей Российской Федерации на других территориях, с использованием механизмов представления и участия в международных выставках. Хороший пример. Вот буквально на прошлой неделе у нас вернулись предприниматели с Харбина, где мы прям заключили контракты, мы нашли не просто партнеров и подписали там соглашение о намерениях, там, о понимании. Мы заключили прям контракт на деньги. И, соответственно, наш предприниматель очень доволен. Конечно, не каждый раз это получается. Это работа такая, ну, скажем, она несколько растянута во времени. То есть не всегда одна выставка помогает, это, чтобы выстрелил контракт, получился контракт. Но, тем не менее, это случается. Мы очень рады за наших предпринимателей. И эта возможность есть у всех. В разных масштабах нет возможности поехать. Мы, бывает, забираем товар предпринимателей и отвозим на выставку, и его там сами представляем. Набираем контракты, контакты, и потом уже в дальнейшем продолжаем развивать это мероприятие. Это одно, есть вторая часть с выходом на рынки. И вот наш гость Елена, она участвовала в таких историях, это «Знай наших», это популяризация себя, продвижение на рынок, ну, России, других регионов.
1: То есть на федеральный уровень.
2: На федеральный уровень можно выйти, заявить о себе. Это даст возможность, собственно говоря, получить экспертные оценки непосредственно своего бизнеса один на один в рамках каких-то форумов. То есть получить дополнительный доступ к каким-то образовательным услугам, которые не совсем свободны, ну, в общем доступе не совсем бесплатны. Тем не менее, для вас это будет бесплатно. Это вас будут, вашу марку будут рекламировать там на федеральных контрактах, на федеральных каких-то мероприятиях, на региональных мероприятиях, вас будут знать. Это второй вариант, как среди наших, да, вот проходите. Сейчас там идет «Сильные идеи», «Знай наших», марка брендов, то есть наши сахалинские предприниматели могут сейчас везде поучаствовать и получить дополнительное освещение своего бизнеса. Это хороший, мне кажется, такой маркетинговый ход. Когда у нас постоянно, то Telegram чуть ограничит, да, и вот мы, а как с Максом работать, не очень еще разобрались. Не все функции у него пока есть, но над этим сильно он меняется, конечно. Но это тоже. И есть такие варианты. Опять же, Елена у нас там поучаствовала в 23-м году, да, насколько я помню. Это был «Сахалинский маяк». Это идея Валерия Игоревича продвигать какие-то сильных наших предпринимателей на территории Сахалинской области. Елена у нас участвовала как лучший стартап 23-го года.
1: Павел даже сейчас умудряется рекламировать Елену в России на СТВ. Нет, ну на самом деле это действительно очень круто, то, что я сейчас услышал, что вы и на выставке, то есть выезжаете вместе с предпринимателями, курируете их, то есть помогаете им. И я уверен, что это, ну, как вы сказали,
2: это
1: не без результата.
2: Да,
1: это дает результат. Если говорить о направлениях работы центра, какие наиболее популярные? Финальный вопрос задам. Мы
2: финальный
1: уже с Еленой
2: вопрос
1: поговорим.
2: Я на него ответил в самом начале. Это консультационно-образовательные мероприятия. Это центр поддержки предпринимательства и центр финансовой поддержки. Они все у нас важны. Их 9 разных центров, они все важны. Но самые популярные просто вот физически по обращениям. И есть еще один центр, это центр сельхозкооперации, где, собственно говоря, все наши фермеры, кооперативы сельхозкооперации, вот все вот эти вот ребята, они все приходят туда. То есть в среднем, я говорю, мы получаем от 7 до 9, ну, по разным, да, направлениям, как считать, от 7 до 9 тысяч обращений, контактов, то есть это разные консультации, приходы, еще кроме этого есть интернет-ресурсы, сайты и в соцсетях, в телеграм-каналы и всякая вот эта история, это будет еще больше. Я говорю прям физически, сколько их приходит.
1: Да, друзья, и мне хочется ремарку небольшую сделать для наших радиослушателей. И самое главное, вот иногда просто консультация может закончиться действительно каким-то вашим измененным в лучшую сторону будущим. Если у вас есть в голове идея, но вы понимаете, что у вас нет денег, нет ресурсов каких-то, нет времени, просто сходите, поговорите, расскажите, и, возможно, вам как раз-таки дадут те инструменты, которых у вас не хватает, либо они после, так сказать, дополнительной мотивации у вас сразу появятся. Поэтому сходите в центр «Мой бизнес», получите ту самую консультацию. Возможно, это та самая почва, которую вы ищете.
2: Да, добавлю только, что действительно это можно сделать физически, прийти на Емельянова, дом 6. Это можно сделать на сайте «Мой бизнес 65», записаться или получить какую-то консультацию. На сайте появился чат-бот, который очень уже похож на общение с человеком живым.
1: Это пугает.
2: Не-не-не-не-не. Это на самом деле это просто многие вопросы. Если вам некогда прийти, вы, ну, может быть, пока не знаете, может быть, не готовы сформулировать свои вопросы, то как раз вот этот первый заход, закинуть, посмотреть, а что же это дает, то это очень хороший вариант просто, ну, понять вообще, куда тебе двигаться. Появился чат-бот или цифровой помощник для тех, кто хочет заняться. У них, конечно, много уже по городу интернет-торговли, да, Озон, Wildberries, то есть специальный чат на нашем сайте, куда вы заходите, это помощник Минэкономроссии. Вы зайдете, он вам ответит на большинство ваших вопросов, а как это сделать, а сколько это стоит, а что для этого нужно. И то есть вы, ну, вот, один из видов направления развития бизнеса там. Или начало.
1: Ну да, есть какие-то, так сказать, технические, фактические вопросы, которые, ну, не обязательно слышать от человека вживую.
2: Не, ну мы всегда рады, на самом деле, и вживую пообщаться.
1: Да, друзья, я думаю, давайте сейчас как раз перейдем к Елене. Собственно, мы уже много услышали информации от Павла о том, что Елена участвовала в огромном количестве мероприятий, собственно, от центра «Мой бизнес». И как раз-таки настало время услышать историю успеха, с которой как раз-таки связан «Вива-центр» или «Центр Вива». И так, да? Так вот, Елена, еще раз здравствуйте, во-первых.
3: Здравствуйте.
1: Во-вторых, что стало переломным моментом вот как раз-таки в вашей карьере, да? Тот шаг или решение, после которого вы поняли, что движетесь вот в правильном направлении и решили открыть вот ту самую клинику?
3: Вопрос, если честно, такой сложный, вроде и простой, и в то же время сложный, потому что к созданию своего центра медицинского шла достаточно долго, и, наверное, самым таким главным решающим фактором произошло то, что понимание видения человека целиком, не отдельно, вот, допустим, орган какой-то, да, печень, почки, сердце, а именно целиком человека, его самочувствие, его состояние, его внешний вид в то же время, да, то есть все это в полном комплексе, вот это и стало вот философией создания центра «Вива».
1: Угу. А вот, насколько я знаю, да, у вас же, собственно, медицинский и косметологический центр. Почему вот вы решили объединить, да, традиционную медицину и инновационную эстетическую, соответственно, в рамках одного центра?
3: Я считаю, что косметология неотъемлемо связана с медициной. И если грамотно подходить именно, ну, коснулась я... Почему возникла косметология? Потому что каждый человек, начиная с 25 лет, к сожалению, функции его клеток начинают угасать. И прикоснувшись к институту старения клетки в штате Майо, я проходила международную стажировку, я поняла, что это тот мировой тренд, за которым будущее. Вот skin longevity, по сути дела, это долголетие кожи. И в то же время вот эта вот идея, то, что мы хотим выглядеть независимо от возраста, естественно, лучшей версией себя, и послужила поводом и причиной того, что у нас появилось отделение инновационной медицинской косметологии.
1: Я правильно понимаю, оно было не сразу?
3: Оно было не сразу, верно, была традиционная медицина и остается у нас хардовая медицина. Это консультации специалистов различных, травматолог-ортопед, кардиолог, детские специалисты. У нас большой спектр представлен детских специалистов, педиатр, семейный врач, да, который в целом видит человека. И, то есть, уже присоединилось немного позже именно отделение эстетической медицины.
1: То есть я правильно понимаю, в вашем центре можно, в принципе, прийти всей семьей и для каждого, так сказать, от самого младшего до самого старшего получить и как обычную медицинскую помощь, если она требуется, либо консультацию, так и сделать себя более красивым.
3: Да, совершенно верно вы поняли, Игорь. И это, то есть знание медицины, видение человека изнутри, оно помогает очень хорошо и в косметологии.
1: Вот мы немного с Павлом затрагивали вопрос как раз той самой почвы, да, которая требуется многим людям. Я как понимаю, вы перед созданием клиники, соответственно, эту почву создавали и много обучались, ездили. У меня этой информации нет, я просто услышал из того, что вы говорили. Вы не могли бы вот рассказать об этом пути к успеху, как он длился?
3: Ну, я вообще считаю, что, то есть для меня обучение – это неотъемлемая часть развития. И я считаю, что любому предпринимателю, ну, он не может стоять на месте, потому что мир вокруг него постоянно меняется, постоянно происходят какие-то законодательные изменения, профессиональные новшества вводятся. Поэтому обязательно нужно находиться именно в постоянном развитии. Соответственно, с учетом того, что я человек ищущий, мне очень все интересно новое. У меня очень много международных стажировок, очень много я езжу по России и стараюсь именно обучаться в тех учебных заведениях, которые передовых учебных заведениях, чтобы получить максимум пользы и привести это все, то есть на Сахалин, чтобы представить это жителям Сахалинской области, потому что я считаю, что мы заслуживаем самого лучшего.
1: Здесь я с вами не могу не согласиться, оно так и есть, но действительно это очень круто, то, что вы постоянно набираете знания, я как понимаю, вот эти знания потихонечку клинику и расширяют, то есть как сначала появилась медицина, после косметологии, и как я понимаю, в этом направлении вы и действуете, сейчас все это развиваете и добавляете какие-то дополнительные услуги со временем. Есть у меня информация о клиническом кейсе, да, который вошел в авторитетный журнал для специалистов эстетической медицины «Облик». Расскажите, пожалуйста, почему именно этот случай, вот вы считаете, который там озвучен, да, достойным публикации, и что он значит конкретно для вас профессионально?
3: Вы знаете, для меня профессионально вот эта публикация в авторитетном журнале значит признание моего труда, моего вклада и того развития, которое происходит со мной постоянно. И я очень благодарна нашему клиенту, клиентке, пациентке, которая согласилась участвовать в этом клиническом протоколе. У нас очень много на самом деле успешных клинических кейсов. К сожалению, просто не все люди дают свое согласие на публикацию, то есть журналов, так, чтобы их лица или части тела были видны. И поэтому я очень признательна клиентке нашей, которая дала согласие на этот именно клинический кейс и в дальнейшем публикацию. На самом деле экспертный совет журнала очень долго проверял наш клинический кейс на протяжении 7 месяцев, просил представить фотографии, видео до, в течение клинического кейса лечения, то есть после. И потом представляли мы определенную и документацию, и видеоотчеты, и фотоотчеты. В дальнейшем они связывались с клиенткой, потом они прилетали сюда, встречались с ней для того, чтобы убедиться. То есть это достаточно...
1: Там, то есть высокие... не верили и проверяли,
3: да,
1: до достоверности.
3: Высокие требования, да, у этого журнала, потому что он издается на территории России и странах СНГ. И, то есть, чтобы попасть туда, и чтобы ваш клинический кейс был там опубликован, это многого стоит. И поэтому я очень признательна, и буду признательна еще больше нашим клиентам и пациентам, которые будут позволять давать согласие на то, чтобы показывать успешные результаты.
1: Показывать, а их достаточно. И, собственно, благодаря этим результатам еще и развивать все дело, вот, которым вы на сегодняшний день занимаетесь. Скажите, пожалуйста, вот, собственно, как курсы, да, от центра «Мой бизнес» непосредственно повлияли на вашу работу как руководителя, да? Я как понимаю, вы проходили курсы по маркетингу и переговорам.
3: Верно. Вообще, вот хочу сказать всем людям, которые либо задумываются о том, чтобы открыть свой бизнес, либо уже меняют, любое прикосновение с учебными курсами, тренингами «Мой бизнес» они реально открывают просто какие-то вырастают крылья после них, расширяется мировоззрение еще больше. Вроде бы ты и так что-то знаешь, да, но тут у тебя появляются рабочие инструменты, которые ты тут же начинаешь применять их в своей работе. Это еще больше дает толчок в своем бизнесе. Меня вот просто поразил курс, ну, первый, который я посетила, это Ильяна Левина. Я поняла, что маркетинг – это не просто слова, это рабочий инструмент, который нужно применять и который на самом деле двигает. Ну, после него у меня, если честно, совершенно изменилось.
1: Вы были очень воодушевлены.
3: Я очень была, да, воодушевлена. И после этого у меня просто, я говорю, все, надо вот так вот действовать, надо это все применять, все инструменты. Именно тренинги, которые позволяют, они дают именно не просто там что-то облачное, да, вот, а вот там, вот это, они именно дают конкретику и то, что применимо на местах. И это сразу работает. То есть это сразу работает.
1: То есть это, грубо говоря, какие-то паттерны, которые уже проверены временем, и, соответственно, их можно использовать
3: на
1: себе.
3: Конечно. И центр «Мой бизнес», он приглашает таких специалистов. Ну, если честно, вот пойти, допустим, на выступление Ильяны Левиной в Москве стоит очень немалых денег. А сюда центр «Мой бизнес» для, то есть для нас, для бизнесменов, совершенно бесплатно. И этим не воспользоваться, я считаю, что...
1: Ну, конечно, как минимум, в любом случае,

0: как раз вашего развития, что вы постоянно учитесь, привозите что-то новое, да, есть ли у вас какие-то планы по расширению как раз-таки перечня специалистов, услуг, возможно, открытие филиалов, может быть, даже в других районах области, а может быть, и дальше по России?
1: Планы такие есть. Планы такие есть, и мы думаем над этим, и планируем, ну, наверное, в ближайшие 2 года, да, на самом деле, масштабироваться, и надеюсь, что у нас это получится.
0: Ну, пока ничего говорить не будете, но правильно, не нужно раскрывать. Если есть какие-то задумки, сначала стоит реализовать, а потом сказать, мы вот сделали вот это. Я еще хотел вас поинтересоваться, вот опять же, говоря о рекламе Павла, он немножко затронул тему, что вы посещали всевозможные выставки, да, и, соответственно, какие-то программы. Расскажите об этом более подробно и что это вам дало, самое главное, какой профит вы от этого получили? Ну, хотя бы один какой-нибудь пример. Как я понимаю, вы на многих мероприятиях участвовали?
1: Мы участвуем, мы стараемся участвовать в общегородских мероприятиях и в ярмарках стараемся участвовать. И это дает, знаете, такой большой стимул. Во-первых, команда сплачивается для того, чтобы участвовать в этом мероприятии. Во-вторых, то есть мы представляем себя. То есть некоторые люди, допустим, нас не знают. На эти мероприятия приходят не только жители города, ну, области, гости нашей области.
0: Да, у нас
1: области.
0: Сейчас туристов все больше,
1: да,
0: и больше.
1: Да, да, и они вот прикасаются к этому, о, а у вас есть вот это вот, а я, допустим, пользуюсь этими услугами, допустим, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, то есть, и они, конечно же, рады, что жители области имеют возможность пользоваться такими услугами. Плюс постоянно на этих выставках к нам приходят наши клиенты, нас поддерживают, пациенты нас поддерживают. И после этих мероприятий, вы знаете, вот прям второе дыхание открывается, и хочется еще больше делать, еще шире стать, еще больше, чтобы клиентов и пациентов о нас узнало. Вот прям дает очень большие силы, стимул дает участие в этих мероприятиях.
0: Это замечательно. Елена, ну, наверное, остается нам только подытожить это все, да? Мы так много поговорили сейчас о вашем центре, о центре Viva, и хотелось бы, наверное, рассказать людям, где он находится, как в него попасть для того, чтобы, если требуются медицинские услуги, соответственно, они могли получить у вас их на высочайшем уровне, который вы предоставляете.
1: Спасибо большое, с удовольствием поделюсь. Мы находимся в центре города. Наш адрес — улица Дзержинского, дом 40, на 2-м этаже. Мы находимся. Контактный номер телефона, все указано у нас на сайте. Также у нас есть канал в Максе, в Телеграме, то есть вот везде-везде, то есть на всех площадках мы представлены. Мы всегда открыты, мы очень рады нашим клиентам и всячески стараемся решить их вопросы, независимо от того, это в нашей компетенции, даже если это не в нашей компетенции, мы всегда им дадим рекомендацию, куда им можно обратиться.
0: Да, друзья, если вы до сих пор не научились пользоваться поисковиком, то все довольно просто. Пишите «Медицинский центр Viva, Южно-Сахалинск», и там точно не промахнетесь. Скорее всего, как раз-таки первая вкладка – это будет тот самый сайт, на котором вы сможете почерпнуть и контактный номер телефона, и, собственно, группу в Максе в Телеграме, для того, чтобы найти, собственно, как добраться вот до центра Елены. Ну, на самом деле, друзья, я считаю, то, что вся информация, которая сегодня в эфире была озвучена, она действительно полезная. Мы и послушали от Павла техническую, так сказать, составляющую центра «Мой бизнес», да, о предпринимательстве, и послушали такую историю успеха от Елены. И, наверное, в итоге хотелось бы только сказать, что, друзья, если у вас есть какие-то мечты и, самое главное, цели, то обязательно идите к ним, реализуйте, и у вас все получится. Главное, не лениться. Вам, Павел, Елена, спасибо большое, что вы пришли и раскрасили наш эфир вот такой информацией.
1: Всем спасибо. Доброго дня. Спасибо вам.
0: Друзья, это радио СТВ. Мы двигаемся далее. Всем отличного настроения.
2: Узнаем новое. Открытая студия на радио СТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском, Ногликах и Красногорске ожидается до плюс 16, осадков не предвидится. В Поронайске всего 6 градусов тепла, погода без осадков. В Макарове до плюс 10, без осадков. В Долинске также осадков не предвидится, 13 градусов выше 0. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске столбик термометра укажет на 11 градусов выше 0, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, ночью 7 градусов тепла, днем до плюс 18, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22 канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 14.00 в Сахалинской области.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, крикохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Действия школьных проездных приостановят в Южно-Сахалинске на время каникул. Форум «Крылья Сахалина» в июле состоится на Дронопорте Пушистый. Сахалинские пограничники завтра отметят профессиональный праздник. Действия школьных проездных приостановят в общественном транспорте Южно-Сахалинска на время каникул. Мэрии напомнили, что право на бесплатный проезд предоставляется школьникам с 1 сентября по 31 мая. Летом проездной можно использовать в качестве обычной транспортной карты. Для этого необходимо заблаговременно пополнить баланс. Это можно сделать через банковское приложение в отделении банка или с помощью платежных терминалов. Дорожное движение ограничат в Южно-Сахалинске в связи с празднованием Дня пограничника. Так, 7 часов сегодняшнего вечера в городе запретят остановку и стоянку автомобилей на парковочных зонах по улице Амурской с восточной стороны сквера пограничников. С 8 до 12 часов 28 мая проезд для транспорта будет закрыт на участке улицы Амурской от пересечения с пограничной до въезда на парковку торгового центра «Березка» с западной стороны. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Международный форум беспилотных систем «Крылья Сахалина» 2026 в июле состоится на Дронопорте Пушистый. Участникам представят передовые технологические решения в работе этой системы в регионе. Например, благодаря использованию дронов площадь лесных пожаров на островах за последние 3 года сократилась в 40 раз, а паводковый сезон проходит штатно. С помощью беспилотников также ищут заблудившихся людей, доставляют медикаменты, определяют стихийные свалки и дорожные дефекты. Эти сценарии уже доказали свою эффективность и сейчас тиражируются в разных регионах России. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, на форуме будет представлен этот опыт, а также другие экономически эффективные сценарии применения дронов. Торжественные мероприятия по случаю Дня пограничников пройдут в одноименном сквере в областном центре 28 мая. В 8:50 митинг откроет начальник пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области генерал-лейтенант Игорь Юбженко. Пограничников поздравят представители регионального правительства, администрации города, территориальных и федеральных органов государственной власти. Гостей мероприятия также ожидает праздничный концерт. Всех желающих угостят солдатской кашей. Международная группа палеонтологов обнаружила на юге США останки древнего крокодила, который ходил на 2 ногах. Его передние лапы были короткими. У такой рептилии не было зубов, но она обладала роговым клювом. В длину крокодил достигал 2 метра, а весил несколько сотен килограммов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, у нас сегодня 27 мая на календаре, и есть, конечно, несколько поводов, которые, возможно, вам понравятся, и захотелось бы вам вечером их как-то даже отметить. Ну, есть у нас День смелых решений, поэтому если вам в голову приходит какая-то амбициозная идея, ну, как минимум, попробуйте ее продумать хотя бы, ну, а если получится, даже и реализовать. В Санкт-Петербурге сегодня День города, и если вы чтите и любите данное место, то, опять же, можно как-то это все отметить. Ну и, конечно же, есть более весомый повод — это День библиотекаря. Поэтому всех причастных, друзья, от радио СТВ мы обязательно с этим праздником поздравляем. Будьте в бодром здравии. Собственно, дарите людям то самое просвещение, ради которого вы работаете. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Всем замечательного настроения. Ну и, конечно, побольше музыки в уши.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается до плюс 12, осадков не предвидится. В Тымовском 20 градусов выше 0, погода без осадков. В Смирных воздух прогреется до плюс 18, осадков не ожидается. В Углегорске, Тамаре и Чехове отметка будет равна плюс 15, погода без осадков. В Невельске и Холмске временами дождь, 18 градусов выше 0, в Северокурильске до плюс 10, осадков не ожидается. В Курильске временами дождь, 15 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, ночью 7 градусов тепла, днем до плюс 18, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525. АСТВ, ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: В «Матрешке» с 15 по 29 мая сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
6: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
8: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
2: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
8: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
2: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
8: 18+.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
2: Вот, да.
1: Рыбка, морепродукты, это все действительно заоблачно стало.
2: Хотя вот, живем, да, практически вот...
1: На острове, который на рыбу похож.
2: Мы питаемся, должны питаться только морепродуктами.
1: Mm-hmm.
2: И в итоге, что сидим здесь и не можем
1: пожалуйста,
2: себе позволить?
1: Горбушка консервированная, супчик да, рыбный.
2: Сайра,
1: да.
2: В конце концов.
1: Все твое, и не так дорого, поверь мне.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облабластное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор верный.
5: И экономный.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
2: Физкульт-привет, друзья, слушайте в этом выпуске. В Швейцарии стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею. Первая ракетка России вылетел из Ролан-Гаррос в первом круге. И на Дальнем Востоке начались первые матчи юношеской футбольной лиги.
1: На старте.
2: Сегодня в швейцарском Фрибурге завершились матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. В одном из главных матчей Канады и Чехии победу в игре одержали канадские хоккеисты со счетом 3-2. На 7-й минуте защитник сборной Чехии Марик Альшер открыл счет с передачи Лукаша Седлака и Якуба Флега. В середине второго периода Доминик Кубалик сделал счет 2-0. Через несколько минут канадцы отыграли одну шайбу, отличился Маклин Селебрини, которому ассистировал Сидни Кросби и Дилан Козенс. На 48-й минуте Селебрини оформил дубль и сравнял счет. Через пару минут Джон Таварес впервые в матче вывел Канаду вперед в счете. Таким образом, Канада заняла первое место в группе «Б» и в четвертьфинал встретится с США. Чехия заняла третье место в группе и сыграет со сборной Финляндии. Остальные пары выглядят так. Норвегия сыграет с Латвией, Швейцария со Швецией. Матчи четвертьфинала чемпионата мира по хоккею пройдут 28 мая. В российском Калининграде были разыграны и вручены первые медали 10-х российско-китайских молодежных игр. Комплекты наград разыграли в командном турнире в настольном теннисе. В мужском зачете победу одержала сборная Китая. Матчевая серия завершилась со счетом 3-1. Российская команда в составе Льва Цветкова, Евгения Васикова, Ивана Романенко, Никиты Рыбакова и Богдана Семенова заняла второе место. Сборная Китая забрала золотые медали и в женском турнире. Теннисистки из Поднебесной обыграли россиянок также со счетом 3-1. Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. На старте соревнования чемпион US Open 2021 года и восьмая ракетка мира уступил австралийцу Адаму Уолтону, занимающему 97-е место в рейтинге АТР. Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась поражением россиянина со счетом 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. В следующем круге Уолтон сыграет против американца Закари Свайды, который выбил из турнира австралийца Алексея Попырина. Российская теннисистка Елена Приданкина, занимающая 218-ю строчку в рейтинге ВТА, потерпела поражение от украинки Александры Олейниковой в первом раунде открытого чемпионата Франции. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась в пользу 65-й ракетки мира со счетом 6-1, 6-2. Следующей соперницей Олейниковой будет победительница матча между австралийкой Кимберли Бирл и американкой Джессикой Пигулой. 26 мая состоялись первые матчи юношеской футбольной лиги на Дальнем Востоке. Островная команда «Сахалин Ю-16» проиграла на своем поле «Океану из Находки». Гости вырвались вперед в первом тайме, но «Сахалин» сумел сравнять счет и выйти вперед. Парни с «Находки» собрались в концовке матча и вырвали победу. Матч завершился со счетом 3-4. А вот старшая сахалинская команда Ю-18 разгромила своих оппонентов из «Океана». Всего за этот матч в воротах обеих команд побывали 10 мячей. Хозяева поля были намного сильнее и зафиксировали свой результат после финального свистка. И отпраздновали победу 8-2. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта ФИСУ принял решение о допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Решение вступило в силу немедленно, сообщил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев. При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, ФИСУ не вводит дополнительных ограничений. Участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах. Белорусские спортсмены также допущены без каких-либо ограничений, включая флаг и национальную символику. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, берегите себя и всегда болейте за наших.
1: На старте на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском, Ногликах и Красногорске до плюс 16, осадков не ожидается. В Поронайске 6 градусов тепла, без осадков. В Макарове будет 10 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Долинске тоже без осадков, до плюс 13. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске в среднем на термометре ожидается до плюс 11, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков. Ночью будет 7 градусов тепла, днем до плюс 18. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сахалин, заводи моторы. 30 мая официальное областное открытие мотосезона. 13.00 начало дневной части праздника. Парковка Кристалла, драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: немного информации, которая связана, друзья, с грядущим летним периодом. Он уже, собственно, не за горами. С 1 июня по 31 августа в общественном транспорте Южно-Сахалинска приостановят действие льготных школьных проездных. Это связано с завершением учебного года. Напомним, что право на бесплатный проезд предоставляется учащимся в период с 1 сентября по 31 мая. Напомним, в летний период школьный проездной можно использовать в качестве обычной транспортной карты. Для оплаты поездок необходимо заблаговременно пополнить баланс. Это можно сделать через банковское приложение, в отделении банка или с помощью платежных терминалов. По всем вопросам, касающимся работы общественного транспорта, можно обращаться в диспетчерскую службу единого оператора по телефону 55 65 15. Также можно позвонить по короткому номеру звездочка 65 15. Звонок с мобильных телефонов бесплатный. Друзья, такая информация, держите ее в голове, ну и заранее пополняйте карточки для своих деток. Это Радио СТВ, мы двигаемся только вперед.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: На Сахалине и Курилах 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Более 1200 свалок обнаружили на Сахалине при помощи беспилотников. Паромную переправу Ванино-Хомск планируют закрыть в четверг из-за непогоды. Со школой в областном центре простились почти 1500 выпускников. Более 1200 свалок обнаружили на Сахалине при помощи беспилотников. По информации регионального правительства, мониторинг уже завершен в южных и центральных районах острова. На сегодняшний день в области ликвидировали 624 свалки. Полностью справились с задачей Корсаковский и Анивский районы, близкие к завершению работы в Южно-Сахалинске и Невельске. В числе отстающих – Углегорск, Томари и Макаров. В Ахинском и Курильском районах к облетам территории еще не приступали. Паромную переправу Ванино-Холмск планируют закрыть в четверг из-за непогоды. Как сообщает региональный Минтранс, движение на линии остановят в первую половину суток 28 мая в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу. Работа паромов может возобновиться 30 мая. Почти 1500 выпускников простились со школой в областном центре. Последние школьные звонки 26 мая прозвучали во всех общеобразовательных учреждениях города. Впереди у вчерашних школьников единый государственный экзамен, который стартует уже в понедельник. 27 июня 11-классники областного центра встретятся на общегородском выпускном вечере. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александров-Сахалинском, Тымовском и Смирняховском районах. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятие приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах работы России в указанных муниципалитетах. Человеку можно употреблять не более 5 граммов соли в сутки, рассказали специалисты по здоровому питанию Дальневосточного федерального университета. При этом диетологи сходятся во мнении, что важно еду солить не при варке, а после. Так человек съест меньше соли. Йодированной солью также лучше присаливать уже готовое блюдо, так как при варке йод испаряется. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, плюс 22. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Прямо сейчас, друзья, немного поговорим о мультфильмах, на которые, точнее, об одном мультфильме, на который я бы рекомендовал сходить всей семьей, как только он выйдет. Так вот, студия, очень известная своими мультфильмами Pixar, выпустила финальный трейлер «Истории игрушек 5». Это, кстати, первая основная часть франшизы, созданная без прямого участия ее соавтора Джона Лассетера, покинувшего студию в 2018 году. На самом деле, много лет прошло с момента выпуска последней четвертой части, и спойлерить по поводу самого трейлера не буду. Если вам интересно, обязательно заходите в сеть, ищите, он там есть, обязательно посмотрите. Так вот, единственное, что скажу, создатели отмечают, что пятая часть, она поднимает проблему растущей роли экранов в детстве каждого ребенка. По словам режиссера Эндрю Стентона, которого мы знаем по «Валли» и «В поисках Немо», дети просто перестают играть с обычными вещами. Немножко поностальгировать нам с вами тоже получится, потому что к своим ролям вернулись Том Хэнкс, Тим Аллен, Киану Ривз, Джоан Кьюсак и Энни Поттс. Новым голосом в касте стала Грета Ли, которая озвучила тот самый планшет, из-за которого и начался конфликт. Напомню, собственно, релиз фильма в прокат, мультфильма состоится 19 июня. Остается совсем недолго, поэтому подогреваемся пока трейлерами. Мы двигаемся далее, еще немного музыки.

0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».
1: Раздаем, друзья, вам хорошее настроение, ну и, конечно, приятные подарки для того, чтобы поучаствовать в игре, которая у нас сейчас будет. Звоните по телефону эфирной студии 491505, делайте это прямо сейчас. Код города Южно-Сахалинска 4242, а разыгрываем мы два билета на вечеринку, которая состоится 30 мая в Рестобаре «Сова». И у вас есть прекрасная возможность на нее попасть. Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Есть у нас входящий вызов. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Вадим, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Вадим, как ваше настроение сегодня вот в середине рабочей недели?
2: Отлично.
1: Это замечательно. Готовы играть и побеждать?
2: Конечно.
1: Правила у нас довольно простые. Смотрите, получается, у вас будет таймер на 30 секунд. Я буду вам задавать быстрые вопросы, на которые вам нужно также быстро стараться отвечать. Единственное, у вас есть 4 запрещенных слова. Это «да», «нет», «лето», «весна». Повторите запрещенные слова.
2: «Да», «нет», «лето», «весна».
1: Отлично, то есть этими словами вам нельзя отвечать. Если какой-то из этих слов звучит, вы проиграли. Вы готовы?
2: Хорошо. Постараемся.
1: Ну, давайте тогда начнем, поехали. Итак, среда вас не сломала?
2: Ни в коем случае.
1: Неделя идет нормально?
2: Отлично.
1: Хотите сменить обстановку?
2: Конечно.
1: Хороший вечер иногда нужен всем?
2: Обязательно.
1: Вечеринка 30 мая подходит для этого?
2: 100%.
1: «Сова» звучит как место для красивого финала мая?
2: Естественно.
1: Музыку любите разную?
2: Обязательно.
1: На танцпол выходите легко?
3: 30 секунд.
2: Конечно.
3: Время вышло.
1: Вы справились, это замечательно. Ну, вот такое простое задание. Два пригласительных билета улетают в вашу копилку. С кем пойдете?
2: С женой.
1: С женой. Ну, мне остается только вам пожелать приятно провести время, зарядиться хорошими эмоциями, ведь это, можно сказать, как раз финальная такая точечка в этой весне для вас и начало нового периода летнего.
2: Спасибо большое.
1: Все, вам отличного настроения, спасибо за звонок, до новых встреч.
2: Спасибо, до свидания.
1: Вот так вот, друзья, обязательно играйте, выигрывайте, получайте билеты, ходите на мероприятия и, самое главное, заряжайтесь позитивом. Мы двигаемся только вперед. Всем отличного настроения.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, на территории Сахалинской области в Ахе ожидается 12 градусов тепла, погода без осадков. В Тымовском воздух прогреется до 20 градусов, осадков не ожидается. В Смирных плюс 18 без осадков, в Углегорске, Тамаре и Чехове в среднем отметка будет равна плюс 15, осадков не предвидится. В Невельске и Холмске до плюс 18, временами дождь. В Северокурильске без осадков, 10 градусов тепла. В Курильске временами осадки в виде дождя, 15 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков. Ночью на термометре будет плюс 7, днем в областной столице 18 градусов, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сахалин, заводи моторы. 30 мая официальное областное открытие мотосезона. 13:00 начало дневной части праздника. Парковка Кристалла, драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ой, сейчас, друзья, будет важная информация как для родителей, так и для детей, которые в этом году заканчивают 11 класс. Собственно, Анна Гладарь более подробно все расскажет.
1: Да, очень плохое слово на три буквы.
2: ЕГЭ.
1: Какую воду можно взять в аудиторию? Когда разрешат телефон? Можно ли выйти раньше окончания экзамена? На такие нетипичные вопросы о ЕГЭ постарался ответить Рособорнадзор. Озвучим ответы прямо сейчас. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интерошин». И сейчас деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
3: Другие новости.
1: Воду участник ЕГЭ может принести с собой только в прозрачной закрытой бутылке. На ней не должно быть этикеток и каких-либо надписей, а напиток в термосе или какой-то другой непрозрачной таре пронести нельзя. Телефоны запрещены, но есть исключения по состоянию здоровья. Например, участникам с диабетом первого типа могут разрешить гаджет для проверки уровня глюкозы, но устройство должно лежать в зоне видеонаблюдения. Например, если школьник закончил работу раньше времени, он может сдать бланки и выйти из аудитории. Об этом тоже информируют ведомства, и при этом ребятам советуют не торопиться и еще раз проверить все свои ответы. Но мы с вами знаем, что ЕГЭ – это не только про знания, это еще и про сон, нервы, про поддержку родителей. Поэтому как настроиться на экзамены, что делать, если нервы сдают, как родителям поддержать выпускника и не превратить дом в такой штаб тревожности. Вот об этом завтра, 28 мая, в программе «Открытая студия» с 13.15 на радио СТВ поговорим об этом, как пройти экзаменационный период спокойнее и увереннее. Гостями нашего эфира станут Анастасия Киктева, министр образования Сахалинской области, и Мария Власкина, руководитель Центра психологической помощи семье и детям. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по ЕГЭ, про подготовку, про апелляции, про стресс, вообще, что это такое и что с этим делать, вы можете ваши вопросы присылать нам в мессенджере Макс на номер +7 900 660 15 05. Все вопросы будут переданы экспертам, и ответы на них вы услышите в прямом эфире.
0: Знаешь, чему я радуюсь? Я радуюсь тому моменту, что ЕГЭ, я как раз попал на тот тестовый год, когда ЕГЭ было только по математике, а все остальные экзамены я сдавал по старинке.
1: Ой, радуется, сидит, я вообще не попала на ЕГЭ.
0: Еще тогда такого даже слова не было, как будто бы.
1: Ну, где-то в отдалении оно уже мелькало, но у нас были классические, к счастью, экзамены, и мы так разговаривали и писали контрольно. Это было здорово. Я бы, наверное, уже сейчас ЕГЭ не сдала, поэтому все ребята, кто в этом году и вообще в прошлом, кто сдавали ЕГЭ, вы, конечно, большие молодцы. На этом все. Спонсор других новостей – ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском, Ногликах и Красногорске в среднем ожидается до плюс 16, осадков не предвидится. В Поронайске всего 6 градусов тепла, погода без осадков. В Макарове до плюс 10, осадков не ожидается. В Долинске воздух прогреется до 13 градусов, погода без осадков. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна до 11 градусам, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, ночью 7 градусов тепла, днем до плюс 18, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет.
3: С 1 апреля 2024 года лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения и не имевшие прав, не смогут получить водительское удостоверение. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон о безопасности дорожного движения.
2: Лицам, допустившим управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имевшим водительского удостоверения, запрещен допуск к экзаменам на права до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию.
3: Лица, которым назначено уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством, также не смогут получить водительское удостоверение.
4: Нужна теплица? Стройлисткомплект – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.

0: завод.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: «Расцветай» вместе с АСТВ.
1: Ну что, друзья, на таком вот ретро-моменте настало время с вами прощаться. У микрофона все это время вместе с вами был Игорь Орлов. Заряжайтесь хорошим настроением, на улице солнце. И мне кажется, это все, что нужно для того, чтобы находиться на максимальном позитиве. До новых встреч, услышимся на радио АСТВ.

0: честно, я не знаю, как мы проведем хотя бы один день без вас, но точно не сегодня на островах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Анна Гладарь. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. На Сахалине вспоминают жертв нефтегорской трагедии. Ямочный ремонт на трассе Невель-Стамари — аэропорт Шахтерск завершат к началу лета. Массовое оформление клумб в областном центре начнется 1 июня. На Сахалине пройдут памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине землетрясения в Нефтегорске. Напомню, в 1995 году мощные подземные толчки уничтожили поселок. 17 пятиэтажных домов были разрушены до основания. Трагедия унесла жизни 2040 человек. Сегодня в 22.00 у мемориала памяти жертв нефтегорской трагедии в Ахинском районе состоится акция «Свеча памяти». В 10 часов 28 мая цветы к памятнику жертвам землетрясения возложат на привокзальной площади в Южно-Сахалинске. Также в четверг в храме преподобного Сергия Радонежского в Ахе пройдет панихида по погибшим. Ямочный ремонт на региональной трассе Невель-Стамари — аэропорт Шахтерск завершат к началу лета. Основной объем работ будет выполнен на участке от поворота на село Ударное до Шахтерска, рассказали в региональном Минтрансе. Именно здесь наблюдается наиболее интенсивное движение самосвалов. Постоянные перевозки грузов приводят к ускоренному износу дорожного полотна, что требует его оперативного восстановления. Международный форум беспилотных систем «Крылья Сахалина-2026» в июле состоится на Дронопорте «Пушистый». Участникам представят передовые технологические решения в работе этой системы в регионе. Например, благодаря использованию дронов площадь лесных пожаров на островах за последние 3 года сократилась в 40 раз, а паводковый сезон проходит штатно. С помощью беспилотников также ищут заблудившихся людей, доставляют медикаменты, определяют стихийные свалки и дорожные дефекты. Эти сценарии уже доказали свою эффективность и сейчас тиражируются в разных регионах России. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, на форуме будет представлен этот опыт, а также другие экономически эффективные сценарии применения дронов. Массовое оформление клумб в Южно-Сахалинске начнется 1 июня. Сейчас в городе высаживают растения, устойчивые к перепадам температур. На этой неделе озеленители работали в скверах пограничников, строителей и имени Пушкина. С начала лета работы развернутся в центральной части Южно-Сахалинска. На клумбах появятся бегония, петуния, бархатцы. Крупная композиция из вербена украсит улицу Горького. Кроме того, на ограждениях центральных улиц и планировочных районов разместят 400 навесных кашпо с цветами. Выпускникам перед ЕГЭ рекомендуют есть орехи и ягоды, а также пить зеленый чай. В этих продуктах содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций, отмечают специалисты. При этом период подготовки к проверочным испытаниям нужно сбалансировать рацион, отказаться от фастфуда и не переедать. Перед самим экзаменом советуют не употреблять сладости, черный чай и кофе. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, сейчас ясно, солнечно, плюс 22. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Большой привет всем тем, кто только присоединился к Первому областному, кто слушает нас в наушниках и парится на улице, кто кайфует в прохладном офисе, кто настроил приемник на радио СТВ дома и почесывает за ушком своего кота. Для всех вас у нас есть много хорошей музыки, от которой гарантированно поднимется настроение. Но если это вдруг градус за окном, задача не справился с этой. В нашем плейлисте «Город 312», «Медуза», «Бекки Холл» и «Good Boys», «Грибы», а прямо сейчас «Эльман» и «Трида» с треком «С неба». Делайте погромче, друзья, наслаждайтесь музыкой.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
2: Вот, да.
1: Рыбка, морепродукты, это все действительно заоблачно стало.
2: Хотя вот, живем, да, практически вот...
1: На острове, который на рыбу похож.
2: Мы питаемся, должны питаться только морепродуктами. Mm-hmm. И в итоге, что сидим здесь и не можем себе позволить?
1: Горбушка консервированная, супчик рыбный.
2: Сайра, в конце концов.
1: Все твое, и не так дорого, поверь мне.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облабластное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Как по мне, большим действительно ты становишься тогда, когда хочешь узнать погоду на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков температура поднимется до плюс 12. В Тымовском осадке не ожидается потеплее до плюс 20. В Смирных без осадков воздух прогреется до плюс 18. В Углегорске, Тамари и Чехове без осадков синоптики обещают до плюс 15. В Невельске и Хомске временами пройдет дождь, здесь до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков до 10 градусов тепла. В Курильске временами дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
3: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
4: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 76-08-31.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
11: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Если вы часто по работе созваниваетесь по видео и надеетесь, что вас слушают, то я, пожалуй, вас разочарую. Точнее, не я, а Анна Гладрянь. Привет!
2: Всем здравствуйте! Онлайн-шоппинг, чаепитие, любые домашние дела. Вот чем на самом деле занимаются россияне во время рабочих видеозвонков. Но, конечно, не все. Сейчас все в процентном соотношении вам расскажу. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Результаты опросов показывают, что видеозвонки давно стали привычной частью рабочего дня, но вместе с тем выросло и число ситуаций, которые мешают участникам оставаться полностью вовлеченным в разговор. Почти половина опрошенных признались, что они отвлекаются на другие задачи и пропускают важную информацию. У 38% камера включалась в самый неподходящий момент, когда они были заняты личными делами. Интернет или звук подводили 31% участников исследований, и столько же сталкивались с неожиданным появлением других людей, детей или питомцев в кадре. Еще 8% думали, что микрофон выключен, а это было не так.
1: Я представляю.
2: Да, столько же респондентов забывали об активной демонстрации экрана или засыпали вообще во время звонка. Чуть меньше 7% случайно применяли смешную маску или фон и не успевали убрать их до подключения. Помните вот это время дистанта в школах?
1: Да.
2: Сколько раз родители не вовремя появлялись в кадре у детей. Но вообще одна из основных причин возникновения таких нелепых ситуаций – это, конечно, привычка совмещать видеозвонки с другими делами. И хотя почти половина участников опроса стараются полностью включаться в разговор, то многие в процессе созвонов продолжают заниматься своим делом. 13% работают над другими задачами, 10% едят, чай себе делают или кофе, 9% занимаются уборкой или стиркой.
1: Почему еще... нет?
2: Ну, что нет? Ну, я не думаю, что прям вот в тазу стирает, сидит человек. Ну, а что там, долго стиралку включить? Что там важного могут сказать за эти 5 секунд? Еще 8% проводят время в телефоне, просматривают соцсети, читают новости, отвечают на сообщения, столько же гуглят сложные слова в процессе созвона. Играют с домашними животными 3% участников исследования, и 1% занимается параллельно онлайн-шоппингом.
1: Ну, дела-то важные, как отвлечься?
2: Конечно, вы многозадачность вы видели в резюме этому человека, нет?
1: Вот она.
2: Да. А что вы тогда теперь ругаетесь? На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Я уверена, вы сейчас слушаете этот трек, притоптываете немножко ножкой, наслаждайтесь. Но и я добавлю в ваше наслаждение немного информации о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41 66 55.

0: плюс 18, ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
3: Керамогранит прекрасный. Купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б. Проспект Мира, 2.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
6: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
7: Паромайский молокозавод.
8: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
10: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
9: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
10: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
9: 18+.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Стирать из памяти ничего не надо. Давайте поговорим о том, о чем действительно нужно думать. Совсем скоро ведь ЕГЭ, и это не только про знания. Это еще и про сон, нервы, поддержку родителей. 28 мая с 13.15 у нас на радио СТВ мы поговорим о том, как пройти экзаменационный период спокойнее и увереннее. Наши гости – министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева и Марина Власткина, руководитель Центра психологической помощи семье и детям. Есть вопрос по ЕГЭ, подготовку, апелляции, стресс или просто хочется понять, как не переживать всей семьей, пишите нам в МАКС на номер радио СТВ 8 900 660 1505. И самые важные вопросы мы зададим в прямом эфире. Поэтому, друзья, пишем нам и обязательно слушаем завтра, 28 мая, в 13.15 мы уже стартуем с очень важными гостями, поговорим о очень важном. Так что не пропустите, ну и, конечно, слушайте хорошую музыку.

0: Я точно знаю, что после нас останется хорошая музыка на островах, друзья, уже 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Анна Гладарь. Здравствуй.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. На севере Сахалина завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. «Аврора» начала продажу билетов из Южно-Сахалинска в Шанхай. Более 350 частных домов подключили к голубому топливу в областном центре с начала года. В районе села Катангли на севере Сахалина завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное правительство. Здесь напомнили, инцидент был выявлен 11 мая. Причина – активизация естественного выхода нефти на пойме безымянного ручья, впадающего в озеро Катангли, в условиях весеннего половодья и подъема уровня грунтовых вод. Специалисты собрали 387 кубометров нефтесодержащей жидкости. Мониторинг при этом продолжается. «Аврора» начала продажу билетов из Южно-Сахалинска в Шанхай. Как отмечают в авиакомпании, с открытием этого рейса областной центр станет связан регулярным авиасообщением с тремя городами Китая. Сейчас самолеты с острова уже летают в Пекин и Харбин. В летнем расписании полеты в Шанхай будут выполняться со 2 июля один раз в неделю. Вылет с Сахалина по четвергам, в обратном направлении по пятницам. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоимость билетов эконом-класса начинается от 20 тысяч рублей. Более 350 частных домов подключили к голубому топливу в областном центре с начала года. Газификация городского округа является приоритетным направлением, подчеркнули в мэрии. Эта работа способствует повышению качества жизни горожан. Уход от отопления углем в частных домах позволяет сделать воздух чище. Абоненты при этом отмечают значительную экономию. Получить консультацию по вопросам газификации, в том числе в части компенсации за приобретенное оборудование, можно в департаменте городского хозяйства. Торжественные мероприятия по случаю Дня пограничников пройдут в одноименном сквере в областном центре 28 мая. В 8.50 митинг откроет начальник пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области генерал-лейтенант Игорь Ювженко. Пограничников поздравят представители регионального правительства, администрации города, территориальных и федеральных органов государственной власти. Гостей мероприятия также ожидает праздничный концерт. Всех желающих угостят солдатской кашей. Один из греческих островов выставили на продажу по цене дешевле квартиры в элитной новостройке в Москве. Остров Макри в Ионическом море предлагают купить за 247 тысяч евро, что по текущему курсу чуть более 21 миллиона рублей. На первичном рынке элитного жилья столицы квартиры дешевле 37 миллионов рублей сейчас нет, пишет РБК. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, плюс 21. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Сегодняшний день после пасмурного неба и перед затяжными дождями, как глоток свежего воздуха. Не хочется пропустить эти теплые моменты, как и пропускать интересные новости. Совсем скоро в программе «Интершум» расскажу вам о том, что пишут в интернете, а сейчас предлагаю послушать диджея Нейтрино и Элию с их кавером на легендарную песню группы «Смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь».

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Вот и пришло время поговорить о новостях из интернета. Люди массово отбирают работу у искусственного интеллекта. Компании начали сокращать или отказываться от ИИ и возвращать людей, потому что это часто дешевле и эффективнее. Раньше многие корпорации внедряли ИИ ради сокращения расходов и автоматизации работы, но оказалось, что нейросети прожирают огромные дыры в бюджетах затратами на вычисления, токены, а результат далеко не всегда оправдывает траты. Вот, например, Microsoft сворачивает внутреннее использование Cloud Code и перестает оплачивать часть лицензий сотрудникам, потому что это слишком дорого. Руководство Uber признало, что годовой бюджет на Cloud Code закончился уже к апрелю, а возросшее потребление токенов не приносит очевидной отдачи в виде конкретных функций для пользователей. В общем, восстание машин не будет, друзья. Люди победили и доказали, что незаменимы, так что возрадуемся. Новый вид крошечного осьминога открыли ученые. Мини-осьминог лазурной окраски размером с мяч для гольфа нашли на Галапагосских островах на глубине 1,5 километра. Исследователи отреагировали на находку возгласами «Он крошечный!». Я серьезно, советую посмотреть его в интернете. Ничего милее вы сегодня точно не увидите. Введите в поисковике «мини-осьминог» и наслаждайтесь. Последний звонок прозвучал для почти 1500 выпускников Южно-Сахалинска. Традиционные праздничные мероприятия прошли во всех общеобразовательных учреждениях областного центра. Например, в гимназии номер 3 к выпускникам, их родителям и педагогам обратился мэр города Сергей Нацадин. Он пожелал ребятам успешной сдачи государственных экзаменов. В разных школах Южно-Сахалинска к поздравлениям присоединились также вице-мэры Елена Федорова, Вячеслав Кожухов, Дмитрий Хайбриев, Виталий Данилов, исполняющий обязанности вице-мэра Евгения Золотов, а также представители депутатского корпуса. Впереди у выпускников единый государственный экзамен, который стартует 1 июня, а уже 27 июня 11-классники областного центра встретятся на общегородском выпускном вечере. Об этом пишет портал astv.ru. Ну и вообще я хочу поздравить всех ребят. Вчера и буквально я видела многих из них в городе, таких красивых, таких счастливых. Пусть у вас все будет замечательно. Вы обязательно сдадите ЕГЭ, все у вас будет хорошо, только не переживайте. А мы вас всегда поддержим хорошей музыкой. И еще раз хочу сказать, удачи вам и вашим родителям.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Потанцевали под легенду от Fly Project, а прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков температура поднимется до плюс 12. В Тымовском осадки не ожидаются, потеплее до плюс 20. В Смирных без осадков воздух прогреется до плюс 18. В Углегорске, Тамари и Чехове без осадков синоптики обещают до плюс 15. В Невельске и Холмске временами дождь, здесь до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков до 10 градусов тепла. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18, ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сахалин, заводи моторы. 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
6: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Синоптики радуют. Названы российские регионы с возможной аномальной жарой в июне. Скрещиваем пальцы и проверяем, повезет ли нашему региону. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Некоторые регионы России в июне может накрыть аномальная жара, предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Фоновый прогноз говорит, что и в Москве, и в средней полосе России все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры воздуха и с количеством осадков, близким к норме.
0: Другие новости.
1: Отмечается, что помимо столичного региона температуры будут выше нормы в Мурманске, Вологде, Сыктывкаре, Кирове, Архангельске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Омске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и, да, в Южно-Сахалинске. Кроме того, аномалии ожидаются и в Республике Саха, в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, однако там показатели температур будут не повышены, а наоборот понижены. Ну а мы с вами будем надеяться на ласковое лето. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

Пришло время поговорить о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41 66 55.

0: скорость точно от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Как бы не было тяжело оторваться от Limp Bizkit, я предлагаю сделать небольшую паузу и поговорить о важном. Напоминаем, водителям в Южно-Сахалинске ограничат движение в районе сквера пограничников. Это связано с празднованием Дня пограничника. 28 мая с 8 утра до полудня закроют проезд для транспорта по улице Амурской на участке от пересечения с улицы Пограничной до въезда на парковку в торговый центр «Березка» с западной стороны. Кроме того, с 19.00-20 27 мая до 9 утра 28 мая ограничат остановку и стоянку автомобилей на парковочных зонах по улице Амурской с восточной стороны сквера пограничников. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и обращать внимание на дорожные знаки.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то.

0: для завершения этого часа вместе с Linkin Park отправляемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах в 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладырь. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. На Сахалине открылся участок для вылова семы на реке Лютаге. Дорожное движение ограничат в Южно-Сахалинске в связи с празднованием Дня пограничника. Форум «Крылья Сахалина-2026» в июле состоится на Дранопорте «Пушистый». На Сахалине открылся участок для вылова семы на реке Лютаги. Путевки уже можно приобрести в мобильном приложении «Острова-65». Также любительская рыбалка уже доступна в Татарском проливе от устья реки Сергеевки до устья Надеждинки, на реке Красногорке от устья вверх на 1000 метров, на Тамбовке от устья на 2000 метров к верховью и на других участках. Актуальная информация о местах вылова, условиях приобретения путевок и правилах рыбалки размещена на официальном сайте регионального министерства по рыболовству. Дорожное движение ограничат в Южно-Сахалинске в связи с празднованием Дня пограничника. Так, с 7 часов сегодняшнего вечера в городе запретят остановку и стоянку автомобилей на парковочных зонах по улице Амурской с восточной стороны сквера пограничников. С 8 до 12 часов 28 мая проезд для транспорта будет закрыт на участке улицы Амурской от пересечения с пограничной до въезда на парковку торгового центра «Березка» с западной стороны. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и обращать внимание на дорожные знаки. Международный форум беспилотных систем «Крылья Сахалина-2026» в июле состоится на Дранопорте «Пушистый». Участникам представят передовые технологические решения в работе этой системы в регионе. Например, благодаря использованию дронов площадь лесных пожаров на островах за последние 3 года сократилась в 40 раз, а паводковый сезон проходит штатно. С помощью беспилотников также ищут заблудившихся людей, доставляют медикаменты, определяют стихийные свалки и дорожные дефекты. Эти сценарии уже доказали свою эффективность и сейчас тиражируются в разных регионах России. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, на форуме будет представлен этот опыт, а также другие экономически эффективные сценарии применения дронов. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение ПДД исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование дорожного движения. Это следует из правительственного документа, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения должны быть внесены в нормативные акты субъектов уже в 2026 году. Реализация задачи поручена исполнительным органам регионов. Ученые Дальневосточного федерального университета разрабатывают инновационный анальгетик на основе яда морской анемоны. Как рассказали в ВУЗе, препарат относится к новому классу обезболивающих средств. По планам, клинические испытания стартуют в 2027 году и завершатся к 2031. После этого препарат планируют вывести в продажу. Университет уже договорился с китайскими партнерами о продвижении на рынках Азии. И в завершении коротко о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас за окном 20 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Потанцевали под шаде и зарядились игривым настроением в начале часа. Кстати, об играх. На радио СТВ проходит игра под названием «Майский фильтр». Если вы хотите выиграть два пригласительных билета на вечеринку в рестобар «Сова», тогда ловите момент, дозванивайтесь в эфир и попробуйте продержаться 30 секунд без четырех запрещенных слов. Это «да», «нет», «лето» и «весна». Каждый будний день мы играем в «Майский фильтр», поэтому, друзья, будьте внимательны. 30 мая в рестобаре «Сова» пройдет ретро «And Men in Black», любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы «Men in Black», резидентов-диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00. Вход стоит 500 рублей. Действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Для тех, кто хочет получить два пригласительных билета, я еще раз повторяю. Внимательно слушайте первое областное, принимайте участие в нашей игре под названием «Майский фильтр» и всегда слушайте хорошую музыку. Это обязательно.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что вы официально перестали покупать в 2026 году, потому что цена стала по-настоящему оскорбительной.
2: Вот, да.
1: Рыбка, морепродукты, это все действительно заоблачно стало.
2: Хотя вот, живем, да, практически вот
1: на острове, который на рыбу похож.
2: Мы питаемся, должны питаться только морепродуктами. И в итоге, что сидим здесь и не можем себе позволить?
1: Горбушка консервированная, супчик рыбный.
2: Сайра, в конце концов.
1: Все твое, и не так дорого, поверь мне.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Самое время поговорить о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков температура поднимется до плюс 12. В Тымовском осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 20. В Смирных без осадков воздух прогреется до плюс 18. В Углегорске, Тамари и Чехове без осадков синоптики обещают до плюс 15. В Невельске и Холмске временами дождь, здесь до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков — до 10 градусов тепла. В Курильске временами дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
7: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
6: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
7: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
6: 18+.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и если вы встаете со стула со звуком «эть», этот выпуск других новостей для вас. Ученые подтвердили, что с возрастом вставать со стула, правда, становится труднее. Все подробности прямо сейчас. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Оказывается, для оценки физического состояния пожилых людей и выявления тех, кто находится в группе риска по падениям и развитию слабости мышц, ученые используют простое упражнение – вставание со стула. С возрастом способность вставать со стула действительно ухудшается, что подтверждается клиническими тестами. Со временем сухожилия становятся более жесткими в области суставов, ухудшается состояние связок, а мышцы, окружающие их, испытывают повышенное напряжение. Особенно заметно с возрастом снижается мышечная масса, в частности, мышцы передней поверхности бедра, которые играют ключевую роль при подъеме со стула.
0: Другие новости.
1: Но есть и хорошие новости. Регулярная физическая активность, по данным исследований, способна замедлить потерю гибкости. Научные работы демонстрируют, что физически активные люди даже в пожилом возрасте сохраняют большую амплитуду движений по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Помимо регулярных занятий спортом, важное значение имеет и правильная растяжка. Идеальным вариантом специалисты считают йогу, но и советуют выполнять ее под контролем инструктора, ну или хотя бы после консультации с ним. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: нас, на вас и на нас, всех вместе взятых, одна и та же радиостанция и, конечно, информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и мобил-сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 15. В Ногликах и Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 16. В Поронайске без осадков синоптики обещают до плюс 6. В Макарове осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 10. В Долинске без осадков, здесь до плюс 13. В Охотском, Корсакове и Аниве временами дождь, до 10 градусов выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь, потеплеет до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.

0: Поддержка АСТВ.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.
5: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Твоя любовь это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь это так

0: красиво под трек от Сергея Лазарева мы двигаемся далее на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладри. В начале выпуска коротко о его главных темах. На Сахалине вспоминают жертв нефтегорской трагедии. Действие школьных проездных приостановят в Южно-Сахалинске на время каникул. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. На Сахалине пройдут памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине землетрясения в Нефтегорске. Напомню, в 1995 году мощные подземные толчки уничтожили поселок. 17 пятиэтажных домов были разрушены до основания. Трагедия унесла жизни 2040 человек. Сегодня в 10 часов вечера у мемориала памяти жертв нефтегорской трагедии в Ахинском районе состоится акция «Свеча памяти». В 10 часов 28 мая цветы к памятнику жертвам землетрясения возложат на привокзальной площади в Южно-Сахалинске. Также в четверг в храме преподобного Сергия Радонежского в Ахе пройдет панихида по погибшим. Действие школьных проездных приостановят в общественном транспорте Южно-Сахалинска на время каникул. В мэрии напомнили, что право на бесплатный проезд предоставляется школьникам с 1 сентября по 31 мая. Летом проездной можно использовать в качестве обычной транспортной карты. Для этого необходимо заблаговременно пополнить баланс. Это можно сделать через банковское приложение, в отделении банка или с помощью платежных терминалов. Сети водоснабжения будут промывать в Александровске-Сахалинском 28 мая. Работы начнутся с 9 часов утра. Как предупредили в администрации муниципалитета, в связи с этим возможно повышение мутности воды, подаваемой в квартиры. Жителям района рекомендуют употреблять ее после сброса и кипячения. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александров-Сахалинском, Тымовском и Смирняковском районе. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятия приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах работ России в указанных муниципалитетах. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 19 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладри.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Думаю, новостью для вас не будет то, что уже через несколько дней начнется лето. Но точно интересное вот что. В эфире радио СТВ проходит проект, который называется «Успеть до лета». И вы можете поучаствовать в нем и получить свои призы. Вам нужно присылать сообщение на номер 8-900-660-1505. В сообщении пишите «Я молодец, я успел или успела до лета». И дальше рассказывайте, что важного, смешного, смелого, трогательного или давно отложенного вам удалось сделать к началу лета. Ну, например, я молодец, я успел похудеть до лета на, ну, допустим, 5 килограмм. Вот, отправляйте это сообщение номер 8-900-660-1505. Самые яркие, искренние, смешные, ну и жизненные сообщения мы будем зачитывать в эфире. А среди всех приславших сообщения выберем победителя, который получит главный приз – праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринке 30 мая. А вот именно 30 мая в рестобаре «Сова» пройдет ретро and Men in Black. Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей. Действует фейс-контроль и дресс-код, а возрастное ограничение 21+. Поэтому, друзья, я уверена, вы хотите проводить уже весну, встретить как следует лето, и поэтому я предлагаю вам участвовать, писать нам сообщения. Нам действительно интересно, что же вы успели до лета. Но я хочу сказать, что я успела до лета вдоволь наслушаться хорошей музыки и предлагаю вам продолжить в том же духе.

0: Отвлечемся от шелкового голоса Вани Дмитриенко и поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Оке без осадков температура поднимется до плюс 12. В Тымовском без осадков потеплеет до плюс 20. В Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 18. В Углегорске, Томари и Чехове без осадков синоптики обещают до плюс 15. В Невельске и Холмске временами дождь, здесь до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков до 10 градусов тепла. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Сахалин, заводи моторы. 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Самое время поговорить о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 15. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 16. В Пронайске без осадков синоптики обещают до плюс 6. В Макарове без осадков температура поднимется до плюс 10. В Долинске осадки не ожидаются, здесь до плюс 13. В Охотском, Корсакове и Аниве временами дождь до 10 градусов выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь потеплеет до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6.

0: 62 тысяч рублей, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, телефон 8-914-084-84-24.
1: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
2: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
1: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
2: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
1: 18+.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Дядя Свимс рассказал о своих плохих снах в эфире Первого областного, а я точно знаю, что плохо спится еще и тем, кто готовится к ЕГЭ, и я сейчас говорю и о школьниках, и их родителях. И вот как раз для вас, друзья, 28 мая, уже завтра, с 13.15 на радио СТВ поговорим о ЕГЭ без паники и лишнего драматизма. В студии министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева и Марина Власкина, руководитель Центра психологической помощи семье и детям. Как настроиться на экзамены? Что делать, если нервы сдают? Как родителям поддержать выпускника и не превратить дом в штаб тревожности? Присылайте свои вопросы сообщением МАКС на номер радио СТВ плюс 7 900 660 1505. Радио СТВ, включаем режим уверенности и задаем вас интересующий вопрос. Не стесняемся, друзья, завтра с 13.15 в эфире Первого областного. Поэтому можете уже прямо сейчас писать, мы ждем ваших сообщений.

0: Живем красиво и красиво двигаемся в новый час на островах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В районе села Катангли на севере Сахалина завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное правительство. Здесь напомнили, инцидент был выявлен 11 мая. Причина – активизация естественного выхода нефти на пойме Безымянного ручья, впадающего в озеро Катангли в условиях весеннего половодья и подъема уровня грунтовых вод. Специалисты собрали 387 кубометров нефтесодержащей жидкости. Мониторинг при этом продолжается. На Сахалине открылся участок для вылова семы на реке Лютаги. Путевки уже можно приобрести в мобильном приложении «Острова 65». Также любительская рыбалка уже доступна в Татарском проливе от устья Сергеевки до устья Надеждинки. На реке Красногорке от устья вверх на 1000 метров, на Тамбовке от устья на 2000 метров к верховью и на других участках. Актуальная информация о местах вылова, условиях приобретения путевок и правилах рыбалки размещена на официальном сайте регионального министерства по рыболовству. Более 1200 свалок обнаружили на Сахалине при помощи беспилотников. По информации регионального правительства, мониторинг уже завершен в южных и центральных районах острова. Всего выявлено 1218 скоплений отходов. На сегодняшний день в области ликвидировали 624 свалки. Полностью справились с задачей Корсаковский и Анивский районы. Близки к завершению работы в Южно-Сахалинске и Невельске. В числе отстающих Углегорск, Тамарий и Макаров. В Ахинском и Курильском районах к облетам территории еще не приступили. Международный форум беспилотных систем «Крылья Сахалина-2026» в июле состоится на Дронопорте «Пушистый». Участникам представят передовые технологические решения в работе этой системы в регионе. Например, благодаря использованию дронов площадь лесных пожаров на островах за последние 3 года сократилась в 40 раз, а паводковый сезон проходит штатно. С помощью беспилотников также ищут заблудившихся людей, доставляют медикаменты, определяют стихийные свалки и дорожные дефекты. Эти сценарии уже доказали свою эффективность. Сейчас тиражируются в разных регионах России. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, на форуме будет представлен этот опыт, а также другие экономически эффективные сценарии применения дронов. Массовое оформление клумб в Южно-Сахалинске начнется 1 июня. Сейчас в городе высаживают устойчивые к перепадам температур растения. На этой неделе озеленители работали в скверах пограничников, строителей и имени Пушкина. Здесь высадили сурфинию. С началом лета работы развернутся в центральной части города. На клумбах появятся бегония, петуния, бархатцы. Крупная композиция из вербены украсит улицу Горького. Кроме того, на ограждениях центральных улиц и планировочных районов разместят 400 навесных кашпо цветами. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5-й этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Таня Еркалиева.
1: На Сахалине и Курилах уже 20 часов, и это значит, что в эфире Первообластного будут играть песни, которые мы слушали 25 лет. Целых 2 часа мы будем вспоминать, как танцевали и радовались каждому дню вместе с Радио СТВ. Возможно, вы услышите песню, под которую в первый раз признались в любви, или танцевали медляк на школьной дискотеке. А может, прозвучит трек вашей семьи или вашей дружбы. Все возможно в эфире Первообластного, так что делаем приемники погромче, друзья.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25

0: слушаем Дана Балана и делаем то, что любим. Прямо сейчас расскажу вам о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков. Температура поднимется до плюс 12, в Тымовском без осадков потеплеет до плюс 20. В Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 18. В Углегорске, Томари и Чехове также без осадков, синоптики обещают до плюс 15. Невельский и Холмский временами дождь, здесь до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков до 10 градусов тепла. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: Мы точно знаем, что впереди нас ждет небо полное звезд. Ну а еще я точно могу вам рассказать о погоде на завтра, друзья, прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 15. В Ногликах и Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 16. В Поронайске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 6. В Макарове без осадков температура поднимется до плюс 10. В Долинске осадки не ожидаются, здесь до плюс 13. В Охотском, Корсакове и Аниве пройдет дождь до 10 градусов выше 0. В Малокурильском, Южно-Курильске временами дождь потеплеет до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
8: Сколько стоит шашлык?
9: 389 рублей.

Время пролетает незаметно, вот и мое эфирное время подходит к концу. Друзья, с вами была Таня Иркалиева и желаю вам отличного вечера. Проведите его так, как только вы желаете. Пусть завтрашний день принесет вам только позитивные эмоции. Всем пока-пока!

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Воскресенье, день рождения у тебя.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 12. В Смирных без осадков, здесь до плюс 18. В Углегорске, Томари и Чехове без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В Невельске и Холмске временами дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков потеплеет до плюс 10. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 15. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 16. В Поронайске без осадков столбик термометра поднимется до плюс 6. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 10. В Долинске без осадков синоптики обещают до плюс 13. В Охотском, Корсакове и Аниве временами пройдет дождь, здесь до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
6: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
7: Поронайский молокозавод.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон.

0: На островах 22 часа. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 12. В Смирных без осадков, здесь до плюс 18. В Углегорске, Томари и Чехове без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В Невельске и Холмске временами дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков потеплеет до плюс 10. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
1: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 15. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 16. В Поронайске без осадков столбик термометра поднимется до плюс 6. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 10. В Долинске без осадков синоптики обещают до плюс 13. В Охотском, Корсакове и Аниве временами пройдет дождь, здесь до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

уже вдруг, будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если 500 дней зима, что если без солнца весна, 100 дней без сна, это то, что достанется.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 12. В Смирных без осадков, здесь до плюс 18. В Углегорске, Томари и Чехове без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В Невельске и Холмске временами дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков, потеплеет до плюс 10. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец».
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 15. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 16. В Поронайске без осадков столбик термометра поднимется до плюс 6. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 10. В Долинске без осадков синоптики обещают до плюс 13. В Охотском, Корсакове и Аниве временами пройдет дождь, здесь до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 мая, в Ахе без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 12. В Смирных без осадков, здесь до плюс 18. В Углегорске, Томари и Чехове без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В Невельске и Холмске временами дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 18. В Северо-Курильске без осадков потеплеет до плюс 10. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТВ. Первое. Областное.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, амико, сели пренда. Мы дико на кассе это фантастичи.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будешь.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Областное шоу на связи, ребята. В Южно-Сахалинске 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В районе села Катангли на севере Сахалина завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное правительство. Здесь напомнили, инцидент был выявлен 11 мая. Причина – активизация естественного выхода нефти на пойме Безымянного ручья, впадающего в озеро Катангли в условиях весеннего половодья и подъема уровня грунтовых вод. Специалисты собрали 387 кубометров нефтесодержащей жидкости. Мониторинг при этом продолжается. На Сахалине открылся участок для вылова семы на реке Лютаги. Путевки уже можно приобрести в мобильном приложении «Острова 65». Также любительская рыбалка уже доступна в Татарском проливе от устья Сергеевки до устья Надеждинки. На реке Красногорке от устья вверх на 1000 метров, на Тамбовке от устья на 2000 метров к верховью и на других участках. Актуальная информация о местах вылова, условиях приобретения путевок и правилах рыбалки размещена на официальном сайте регионального министерства по рыболовству. Более 1200 свалок обнаружили на Сахалине при помощи беспилотников. По информации регионального правительства, мониторинг уже завершен в южных и центральных районах острова. Всего выявлено 1218 скоплений отходов. На сегодняшний день в области ликвидировали 624 свалки. Полностью справились с задачей Корсаковский и Анивский районы. Близки к завершению работы в Южно-Сахалинске и Невельске. В числе отстающих – Углегорск, Тамари и Макаров. В Ахинском и Курильском районах к облетам территории еще не приступили. Международный форум беспилотных систем «Крылья Сахалина-2026» в июле состоится на дронопорте «Пушистый». Участникам представят передовые технологические решения в работе этой системы в регионе. Например, благодаря использованию дронов площадь лесных пожаров на островах за последние 3 года сократилась в 40 раз, а паводковый сезон проходит штатно. С помощью беспилотников также ищут заблудившихся людей, доставляют медикаменты, определяют стихийные свалки и дорожные дефекты. Эти сценарии уже доказали свою эффективность. Активности сейчас тиражируются в разных регионах России. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, на форуме будет представлен этот опыт, а также другие экономически эффективные сценарии применения дронов. Массовое оформление клумб в Южно-Сахалинске начнется 1 июня. Сейчас в городе высаживают устойчивые к перепадам температур растения. На этой неделе озеленители работали в скверах пограничников, строителей и имени Пушкина. Здесь высадили сурфинию. С началом лета работы развернутся в центральной части города. На клумбах появятся бегония, петуния, бархатцы. Крупная композиция из вербены украсит улицу Горького. Кроме того, на ограждениях центральных улиц и планировочных районов разместят 400 навесных кашпо с цветами. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». 5-й этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Как хорошо было вчера с утра, а сегодня как-то, знаете, слишком сильно... Все.
1: Доброе утро, друзья! Это облабластное шоу здесь на связи с вами. Да. Артем Бушаев заикается.
0: О, Женя Милых.
1: Поправляет его.
0: Нормально.
1: Да, друзья, ну что, четверг, все нормально, все хорошо. Ну, небольшая усталость присутствует, естественно. Мы уже практически на финишной прямой к концу недели. Но, тем не менее, давайте взбодримся. Давайте попробуем разогнать эту серость, которая над нашими головами, да?
0: Да, и хорошенько подумаем, а с чего вдруг мы так устали? И да. После этого сразу придет понимание, да не с чего уставать. Поэтому расслабься, дорогой друг, и получай просто удовольствие
1: все
0: от нового дня.
1: Все в вашей голове, друзья,
0: вот,
1: так что там наведите
0: женщина,
1: порядок.
0: Это абсолютно
1: и...
0: правда.
1: Все будет нормально.
0: Все будет, будет. Спонсор облабластного шоу тоже будет. Сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалеи, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Так, ну все, мы вас взбодрили.
0: Уже?
1: Пока только словами. А делом будем бодрить вас в течение 4 часов. У нас впереди много всего интересного. Вот, например, игра, которая называется «Запой», она под занавес этого часа состоится.
0: Ваш астрологический прогноз. Коротко по новостям из мира интернета пробежимся, ребята. Также для вас будет проект «Промузло», в рамках которого Женечка подготовила для нас музыку. Надеюсь, что-то бодрящее.
1: Постараюсь.
0: Ну давай. Пока Жень старается, мы с вами послушаем «Айоа».

0: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092 имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Овны, доброе утро. Возьмитесь за какое-нибудь обучение. Вам необходимы новые знания.
0: Отлично. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать.
1: Хороший четверг. Так, близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих.
0: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
1: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
0: Девы, займитесь работой с большим объемом информации.
1: Весы, многие представители знака услышат признание, которых так давно ждали.
0: Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
1: Стрельцы, сегодня наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации.
0: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте.
1: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
0: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы. Такой гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.

0: 7.17 в Южно-Сахалинске. Встречайте, ребята, а вашему вниманию очередной трек в рамках этой нашей музыкальной программы «Женечка».
1: Да, друзья, в конце 90-х мир танцевальной музыки накрыла волна мелодичного транса. И одна из тех песен, которая звучала везде, была «9PM» от немца Эндре Таненберга, известного как «ATB». Ну, вообще, не 9PM, наверное, а 9PM. Но мы же в России, поэтому говорим 9PM, да? Правильно?
0: Да.
1: Интересно, что главная фишка трека – это гипнотическая, завораживающая мелодия, не синтезаторная, а гитарная. И вот он использовал сэмпл из композиции другого проекта, замедлив его и обратив эффектами. Получился тот самый звук, который будто плывет над мощным битом, и текст песни такой минималистичный, всего одна фраза, повторяющаяся как мантра. Но в этом и была сила трека, она не отвлекала эта мелодия, этот звук от музыки и создавала меланхоличное, но такое светлое настроение. Будем слушать прямо сейчас трек под названием...
0: Ну, 9.
1: 9 PM тогда.
0: Ну,
1: и ATB это все создала.

0: Так, 7 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня.
1: Сайт rp5.ru. Прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков, плюс 13. В Тымовском и Смирных осадков не ожидается около 20 тепла. В Углегорске, Томари и Чехове без осадков, плюс 14. В Невельске и в Хомске во второй половине дня сегодня ожидается дождь, 16 выше 0. В Северо-Курильске без осадков, плюс 10. В Курильске временами дождь, до 14 тепла. В Александровске, Сахалинском сегодня без осадков, плюс 15. В Ногликах осадков не ожидается, плюс 16. В Южно-Сахалинске во второй половине дня сегодня дождь, 15-17 выше 0, ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» «Рожок» 159 за 69 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.
1: 7:30 в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас новость.
2: Да, для вас есть новость. Работяга построил компанию за 177 миллиардов рублей, потому что в своем детстве ненавидел ночные смены в семейном отеле. Вот так вот. Работал в своем юношестве, да, и решил, что больше я этим заниматься не хочу. Ричард Валт рассказал, что в детстве летом работал на ресепшене в парижском бутик-отеле и каждую ночь вручную сверял чеки, платежи и счета гостей, пока друзья его отдыхали. И он измученный разбирал бумажки и злился от абсурдности этой системы. В итоге из подростковой ненависти вырос миллиардер, да? Возможность поменять свою жизнь. Ему пришла в голову платформа для отелей, которая помогает управлять бронированиями, заселением, платежами и операциями. И сейчас ее используют более 15 тысяч объектов в 85 странах. И через систему проходит почти 20 миллиардов долларов.
1: То есть то, из-за чего он страдал, да, он оптимизировал, да, и сделал на этом бизнес.
2: Поэтому не жалуйтесь, да, а действуйте.
1: Угу.
2: Вот так.
1: Я вот копал картошку. Меня это жутко бесило вообще, работа на земле, на грядках.
2: Нужно было.
1: Но тогда уже все было изобретено. И плуг вот этот, и трактора, да, все. Но на это нужно было. Короче, нет.
2: Ну,
1: со мной бы такое не сработало.
2: Ну, вот видишь, каждому свое, кто-то. Просто, видимо, нужен какой-то серьезный толчок. Не так сильно тебе надоело копать картошку, по всей видимости.
1: Может быть.
2: Так, друзья, путешествие в Коломну. Новое бюджетное развлечение в стиле а-ля Рус. Целые выходные обойдутся всего 5000 рублей за море активности. Старинные улицы, музеи, Кремль, церкви, множество мастер-классов. Город славится калачами и пряниками, которые можно самому приготовить всего за 1500 рублей. В самом городе много модных кофеен с ценником примерно 500 рублей за завтрак. Дорога на электричке.
1: Я думал, за кофе.
2: Нет, за завтрак, за полноценный завтрак. У нас за кофе как раз такая стоимость выходит, а у них там за завтрак. Вот, дорога на электричке тоже меньше 1000, музей в основном бесплатный, а на улицах много симпатичных локаций для ваших фотографий.
1: Вперед в Коломну, ребята.
2: Да.
1: Угу. Спасибо.
2: Россия! Да. Россия!
0: Интершум! Интершум! На радио АСТВ!

0: 7:35 в Южно-Сахалинске. Пора, ребята, пора обновить ваши данные. Знаете, что сегодня у нас 28 число. И сегодня в 13:25 для вас, ребята, будет разговор о важном. Разговор будет не с простыми людьми. Гости к нам придут в студию.
1: Немного поправлю тебя. В 13:15 начнется это
0: мероприятие. Ой, я 25 сказал.
1: Да, ты сказал.
0: Чуть пораньше, ребята.
1: 28 мая это сегодня, 13:25 на Радио СТВ. Говорим о ЕГЭ без паники и лишнего драматизма, друзья. Да. Наши гости – министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева и Марина Власкина, руководитель Центра психологической помощи семье и детям. Есть вопросы про ЕГЭ, подготовку, апелляции, стресс и просто хочется понять, как не переживать всей семьей, да, во времена этого процесса, пишите на мессенджер Макс, наш номер.
0: +7 900 660 1505, пожалуйста.
1: Да, и самые важные вопросы мы зададим нашим гостям в прямом эфире. Вы сформулируете свой вопрос, и он обязательно прозвучит. Поэтому слушайте внимательно. Присоединяйтесь, 13:15, сегодня, 28 мая.

0: 7 часов и 39 минут Южно-Сахалинске. Для вас информация прямо сейчас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 28 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 15 градусов. В Ногликах осадков не ожидается, 16 тепла, до 6. Сегодня воздух прогреется в Поронайске и без осадков. Осадков не ожидается в Красногорске, плюс 14, и в Макарове плюс 10. А далее, во второй половине дня – дожди в Долинске, плюс 13, в Охотском плюс 9, в Корсакове 13, в Аниве до 16 градусов. Также во второй половине дня ожидается дождь. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дожди, плюс 10 градусов. В Южно-Сахалинске во второй половине дня дождь, плюс 15-17, ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7 часов и 45 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, как насчет того, чтобы немного поиграть? Если честно, у нас тут уже все готово. С названием, с заданием определились.
1: 49 15 05 – это номер нашего телефона. Звоните прямо сейчас. Мы ждем участника для нашей игры «А запой». Совсем скоро.

0: В городе Хомске, один, ну, пока с вами.
1: Отлично, значит, уже не один, Хомс, да. Как погода сегодня в Хомске с утра?
0: Отлично, немножко облачков, но, в принципе, в целом отлично.
1: Да, да, по температуре нормально все, не пугает?
0: Нет, все отлично, без шапки ходим.
1: О, это хорошо, это, конечно, Владислав.
2: В конце мая это плюс.
1: Тут главное, чтобы не услышали кто-нибудь из близких родственников, а то Владислав, надень шапку, это фраза такая. Так, ну что, мы готовы. О, кстати, с надень шапку была история совсем недавно. У нас же наши космонавты выходили в открытый космос.
2: Мама, я шапка?
1: Да, да, да, табличка вот эта очень насмешила. Так, ладно, хорошо. Владислав, вы знаете, что нужно делать или напомнить вам?
0: Давайте напомните, пожалуйста.
1: Давайте. Мы в рамках этой игры поем, Владислав, поэтому вокальные ваши данные мы сейчас будем проверять.
2: Итак, чем они хуже, ваши вокальные данные, тем лучше.
1: Да-да-да, лучше для всех остальных. Они скажут, я могу лучше. Все ваши фанаты будущие. Смотрите, мы включаем трек, даем вам некоторое время его послушать. Вы вспоминаете, что там за песня, какие там слова у нас в припеве. И в момент припева мы делаем тишину, вы начинаете ее продолжать. Вот такая вот связка из оригинала и ваша такая добавочка. Вот, если вдруг, Владислав, у нас принимается песни собственного сочинения, и если вдруг вы не знаете этой песни, впервые ее слышите, либо забыли слова, вот, вы придумываете что-нибудь свое. Главное не молчать, главное не надо нам вот это вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, нам нужны слова. Думайте на ходу.
2: Итак, договорились?
1: Три, два, один, погнали.

0: как она связала, да, тайной что-то там нашей стало. Всем уговором твержу я в ответ, нас не разлучат, нет.
1: Но в конце уже просто шли слова,
2: да.
1: Потому что мыслительный процесс был запущен, а Владислав, как мы
2: мелодия
1: понимаем...
2: Мелодия ушла, да, да, да. Но остались только слова.
1: Как мы знаем, мужики сразу несколько дел не могут делать. Тут да. либо вспоминают, да. либо поют, да.
0: Что?
1: Что-то одно, хорошо.
2: Ну хорошо, выжил из себя все да. возможные вообще.
1: И мне кажется, в какой-то момент Владислав сам себе удивился, откуда он вспоминал вторую часть припева, да? Вот этот, когда после да-да-да, а потом ду.
2: Откуда взялось?
1: Нельзя, где досталось?
0: Пошли слова дальше.
1: Да-да-да.
2: Сами по себе.
1: Из каких закромов. Владислав, ну неплохо справились с задачей. На четверочку твердую, поэтому призы ваши. Спасибо вам за игру. Хорошее настроение. Хомску привет. Все, пока.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Вот так вот играем мы в это самое время по будням, друзья. Поем и развлекаемся как можем. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Здесь Virgin на волне радио Ice Tray. Little party never killed nobody, между прочим. Да-да-да, оставайтесь с нами. Мы продолжаем это облабластное шоу на Сахалине и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. Прямо сейчас у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Движение по железнодорожному переезду на улице Ленина граничит. Сегодня в Южно-Сахалинске, в Долинском районе завершились межведомственные антитеррористические учения. РЖД рассматривает проект по созданию новой остановки в районе Олимпия-парк. Движение по железнодорожному переезду на улице Ленина будет ограничено в Южно-Сахалинске 28 мая. Это связано с проведением ремонтных работ. По предварительной информации, они продлятся с 9 до 16.00. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать удобные маршруты объезда. В Долинском районе завершились межведомственные антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе ОФСБ по Сахалинской области. По замыслу учений, двое злоумышленников при помощи дрона совершили террористическую атаку на вертолет Ми-8 в момент его взлета. При аварийной посадке в лесополосе пострадали 4 члена экипажа. На первом этапе учений были отработаны алгоритмы реагирования оперативных служб и правоохранительных органов. Завершающим этапом стала отработка контртеррористической операции. Условные террористы обнаружены на заброшенной территории. В ходе боевого мероприятия спецразделения блокировали и обезвредили злоумышленников. РЖД рассматривает проект по созданию нового остановочного пункта в районе Олимпия-парк рядом с несколькими СНТ и экофермой. Идею на выездном совещании обсудили представители регионального Минтранса, железной дороги и администрации Анипского района. Перед принятием окончательного решения специалисты оценивают техническую возможность и потенциальный пассажиропоток. Островитяне заработали медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Чебоксарах. Более 300 спортсменов из 30 регионов страны оспаривали награды в беге, прыжках, толкании ядра и метании снарядов. По результатам турнира сахалинцы завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых награды. В Минздраве рассказали, как запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ. Так, выученную информацию необходимо повторять через 20 минут после первого изучения, через 6-8 часов и в последний раз через сутки. Также специалисты советуют письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы. Спать перед экзаменами следует не менее 7-8 часов. В это время мозг человека обрабатывает информацию, полученную на протяжении дня. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5 этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Доброе утро, Сахалина Курилы. Вас приветствует Облобластное шоу. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте, добро пожаловать. У нас новый час на волне радио СТВ. В студии Артем Бушаев.
0: Женя Милый.
1: И знаете, четверг вот оказался немного таким небодрым.
0: Не бодрым?
1: Немного вялым, я бы даже сказала.
0: Может быть, потому что все рассчитывают на «среда пришла» и «неделя прошла».
1: Так, в среду как хорошо было после этой фразы. Может быть, каждый день ее говорить?
0: Может быть.
1: Тогда, возможно, будет бодрым себя чувствовать человек каждый день.
0: Ладно, итак, среда пришла, неделя прошла.
1: Именно эта фраза меня может взбодрить, но сегодня четверг, и никак она не работает, да.
0: Ага.
1: Ну, нет слога в этой фразе, поэтому, друзья, у нас тема для разговора сегодня такая.
0: Какая фраза может вас взбодрить? Mm-hmm. Вот подумайте хорошенько, да? Здравствуйте.
1: Это налоговая.
0: Да. Или это полиция, да, вот там вот стук в дверь. Вообще стук в дверь, он в принципе напрягает.
1: В наше время стук в дверь или звонок в дверь, да?
0: Без предупреждения.
1: Все сразу притихли. А кто это может быть?
0: Да я даже к двери подходить не буду. Если свои, то позвонят.
1: Конечно, конечно.
0: Или смс-ку хотя бы скинут. Это что такое? Я говорю, 112, 103, куда звонить? Мне в дверь постучались. Алло, соедините с кем-нибудь.
1: Ломятся в дверь. Да, ну, кстати, стук в дверь действительно может взбодрить.
0: Да. Вот у меня соседи такие есть, которые постучали. Да, а иногда ребенок...
1: Что, они соль просят?
0: Нет, а иногда ребенок может не закрыть еще дверь. А соседи после стука, они имеют привычку, а старой закалки, там дедушка и бабушка живут, они дверь открывают. Они постучали, никто не открыл, ну мы тогда...
1: Заходим.
0: Тогда мы заходим, да. Предупредительный-то был, все, представляешь? И вот так вот я уже и так намекал ласково.
1: Заходишь на кухню, а там дедушка с бабушкой чай себе наливают.
0: Не, они открывают, и я такой слышу дверь. Дверь открылась, я такой думаю, интересно, подхожу, она говорит, мы пирожки сделали, будете? Ну, вот так вот по-соседски, по-доброму.
1: С одной стороны думаешь, я сейчас вам, да, давайте пирожки.
0: Сейчас я вам соли насыплю, да, но нет, все нормально.
1: Так, хорошо, тогда получается действие или фраза у нас выходит так, да?
0: Ну, давайте, да, давайте немного расширим. Какая фраза или действие, ребята, могут вас взбодрить? Кстати, насчет, я не знаю, ну, кошки же не разговаривают, но вот эта их фраза посреди ночи, да, ну тоже скажи, бодрит, да, очень. Вот это многим кошатникам.
1: Сразу.
0: Да что, и собачники
1: тоже.
0: Главное,
1: не на ковер и не на кровать, там все остальное не важно.
0: Так моментально ты еще не просыпался, во-первых, и никогда так быстро не стряхивал кошку, вот эту, знаешь.
1: Ноги.
0: Хлоп такой, или одеялом, волну создал, она взлетела. И дальше уже делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Ребята, какая фраза или действие могут вас взбодрить? Вот, ну, серьезно, подумайте хорошенько, дайте нам свой ответ. Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал для вас работает. Радио СТВ, заходите, подписывайтесь. Мы ждем ваших комментариев, присоединяйтесь.

0: Так, привет, ребята, 8 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. И ваш астрологический прогноз прямо сейчас.
1: Доброе утро, спонсор гороскопа Центра репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Пст, овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение. Вам необходимы новые знания, говорят астрологи.
1: Так, ну отлично.
0: Старые уже все.
1: Овны, давайте дерзайте. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать или отмечать.
0: Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания, притягивать взгляды окружающих.
1: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
0: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
1: Девы, займитесь работой с большим объемом информации.
0: Весы, многие представители знака услышат признание, которых так давно ждали.
1: Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
0: Стрельцы, сегодня наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации.
1: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте.
0: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
1: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы, поэтому задумайтесь. Это был ваш гороскоп на сегодня. Спонсор гороскопа Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092, 300-092.
0: Ребята, тема на этот час, да? Какая фраза или, может быть, действие могут вас взбодрить? Вот в моменте хлоп, и вы уже, оп, на стороже. Не знаю, в приятном каком-то предвкушении или не
1: наоборот,
0: очень.
1: Или наоборот, с дрожью в ногах.
0: Да, напишите. Плюс 7-900-660-1505 в МАКС.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Скорее присоединяйтесь, уже поступают ваши сообщения. Совсем скоро озвучим в эфире.

0: 8:20 в Южно-Сахалинске. Ребята, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Так, первое ваше сообщение на сегодняшнюю тему. Какая фраза или, может быть, действие могут вас невероятно четко так взбодрить?
1: А? Да, с нами Сочи на связи, Артем. Фраза, которая может меня взбодрить, когда сидим в машине: «Не шевелись, сзади тебя паук». Бодрость и активность обеспечена.
0: О, да-да-да. Это ж, или это что, змея, когда ты на природе гуляешь, да? Кто-то из друзей так мог пошутить.
1: Нет, мне больше понравилось «не шевелись», и ты начинаешь шевелиться активнее прежнего, знаешь,
0: да,
1: по всему салону прыгать.
0: Ой.
1: Это Света нам написала, наша с тобой подруга.
0: На, Света, хорошо, подруга.
1: Привет,
0: привет,
1: Света.
0: Света. Так, ребят, такое сообщение у нас, сразу несколько вариантов от Татьяны в группе ВКонтакте.
1: Давайте.
0: Хочешь шоколадку? Человек сразу смотрит, да? Будешь мороженое? Все, что связано с едой. Танечка, я с вами, да. Я дарю тебе путевку твоей мечты. Вот, и я принес тебе клубнику, любимая моя.
1: Да, если, а при этом ты еще весь день лежал на диване, тебе было плохо, и страдала.
0: И эти фразы все вот так вот, как я перечитаю,
1: ты,
0: так оп, они и поступают, да?
1: Ты уже на кухне.
0: Хочешь шоколадку, мороженку, дарю тебе путевку, я принес тебе клубнику, и с днем рождения в 5 утра.
1: О, действительно, красота. Тут уже, да, не до какого сна. Доброе утро, фраза «мама». Ты только не волнуйся. О, да, все мамы поймут. Эта фраза настораживает как никогда.
0: Ну, тут к любому обратись родителю, да, если это такое.
1: Даже в целом фраза «мамы», ты только не волнуйся, тоже бы взбодрила меня, если бы моя мама мне позвонила и сказала: ты только не волнуйся.
0: Ну, и, или если жена дозвонится по телефону, в твоем случае, да, муж, и ты слышишь свое имя. Да? Муж же не обращается никогда, да? Вот эти вот супруги.
1: Женя.
0: Понимаешь, да, как это не звучит?
1: Ужасно, ужасно.
0: Настораживает этот момент.
1: Да, абсолютно точно.
0: Хорошо, ребята, мы видим ваши варианты, озвучим чуть позже, да? Какая фраза или, может быть, действие могут вас невероятно быстро и четко так взбодрить? Пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, ждем ваших обсуждений.
0: Давайте потихонечку расскажем вам о погоде прямо сейчас.
1: Потихонечку. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Сегодня, напомню вам, друзья, 28 мая. В Ахе без осадков +13, в Тымовском и Смирных без осадков 20, тепла в Углегорске, Томари, а также в Чехове осадков не ожидается +14. В Невельске и в Хомске во второй половине дня дождь сегодня обещает, и 16 выше 0. В Северокурильске без осадков +30, хотелось бы, но +10 всего. В Курильске временами дождь, 14 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня, друзья, во второй половине дня ожидается дождь, 15-17 со знаком плюс, ветер северо-восточный, 4,7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
8: Сахалин, заводи моторы!
7: 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 28 минут в Южно-Сахалинске. Ваше сообщение на сегодняшнюю тему. Ребята, сыпьте, сколько не жалко. Так, смотрите, какая фраза, да, или действие могут вас невероятно быстро взбодрить, спрашиваем мы вас. Так, погнали. Доброе утро. Фраза, которая сработает на 100%, 24 на 7, звучит так. Ваш баланс пополнен. А, вы про это. Но только сумма должна быть весьма приличная, да? То есть сразу ты ожидаешь там 1000, и тут еще плюс почему-то много нулей. Ну, когда вот это вот я читал, мы читаем новости, когда бухгалтерия сделала ошибку, и простому работяге упало очень много денег.
1: Много кто радуется этому, а меня вот такие вот вещи настораживают, потому что мало ли чего, потом придут и скажут, а это, между прочим, государственные средства, вы утаили их от нас, все, и по белорусски уйдут.
0: Что это утаили? Скажи, да вот, забирайте. Я ждала, пока кто-нибудь придет. Просто не трать тогда ничего, ну порадуйся.
1: А как тяжело не тратить? Ничего себе.
0: А, ну это
1: тоже придумал. Доброе утро, на работе, когда пятидневка, завтра. Завтра пятница.
0: Хорошо. Так, доброе утро. Сообщение подруги. Поехали пить кофе. Сразу собираюсь и еду, даже если уже собралась лечь спать. Потому что, понимаете, с подругой
1: да, вообще,
0: это вечериночка.
1: Вот в нашем возрасте, когда пишет подруга и предлагает куда-то поехать, это вообще бодрит. Невероятно. Потому что это бывает раз в полгода.
0: Бывает раз в полгода, и когда вот у вас совпало. Так, что ты тоже вот ложишься даже, вот как и, да?
1: И думаешь, ну сейчас бы, конечно, не лежать,
0: не
1: да?
0: вот это вот все, а чем-нибудь куда-нибудь. И тут вот оно попадает, 100%, 100%
1: попадание. Это такая редкость, это, конечно, вообще действительно
0: бодрит. Они вот это вот, я так устал, я никуда не поеду. А именно, когда тебе хочется действительно сорваться.
1: Так, еще, мам, тут такое дело от сына. Это значит все. От забыл форму на физру до потерял карту и проездной.
0: Да, так.
1: Как минимум.
0: Еще такая фраза: будильник не сработал, мы проспали. Тоже бодрит.
1: Да. Ой, я вообще каждый раз ложусь спать вот с этим ощущением: не проспать бы. Услышать бы будильник. Так, еще есть несколько фраз, которые бодрят наших слушателей. Вот, например, я беременна. А если эта фраза прозвучала в вашей семье 7-й раз, например.
0: Да, во-первых, или от незнакомого человека.
1: Да. И еще фраза «ты уволен». Надеюсь, что эту фразу вы слышите реже, чем «я беременна».
0: Так. Ребята, какая фраза может вас взбодрить? Фраза или какое-то действие, например, это тоже считается. Сегодня расширяем наши и ваши горизонты. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Там тоже можно оставлять свои комментарии. Пишите, скорее мы ждем.

0: Ну что, продолжаем, ребята, продолжаем собирать ваши сообщения на тему, какая фраза или действие могут вас невероятно быстро взбодрить. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. И многое другое, все по доступным ценам.
1: Итак, какая фраза может вас взбодрить? Александр написал: «Приедешь домой, поговорим». И бодро Александр едет домой.
0: Так.
1: Все, бодрее нажимает на педаль газа.
0: Простое слово тоже от Александра: «наливай». И все, и человек бодрый, вы посмотрите. Вот это как...
1: Особенно, когда в понедельник утром, вообще отлично.
0: Женечка,
1: сразу взбодрился.
0: Ваши эти мечты. Так, ребятки, плюс 7-900-660-1505 для ваших сообщений в МАКС.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Скорее присоединяйтесь, будем ждать ваших сообщений.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: по-прежнему актуальна, ребята, и до конца этого часа ждем ваше сообщение на тему следующую. Какая фраза может вас взбодрить? Подумайте хорошенько и выдайте нам эту базу, точнее, эту фразу. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь. Ну а прямо сейчас расскажем о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 28 мая. В Александровске, Сахалинском без осадков, плюс 15 градусов. В Ногликах осадков не ожидается, 16 тепла. Также без осадков Поронайск – 6 градусов. Красногорск – 14, Макаров – 10. А далее во второй половине дня у нас дожди пройдут в Долинске, плюс 13. В Охотском плюс 9, в Корсакове 13 градусов, в Аниве плюс 16. В Малокурильском, Южно-Курильске временами дожди, до 10 тепла. В Южно-Сахалинске во второй половине дня дождь, плюс 15-17. Ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
3: Телефон 51-55-66.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sahalin.ru.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
10: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
11: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
10: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
11: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
10: 18+.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, ребята, 8 часов и 48 минут.
1: Ничего себе, время пролетело.
0: А что это здесь происходит, собственно говоря?
1: А мы здесь обсуждаем нашу утреннюю тему. Мы бодримся. Фразы, которые могут вас взбодрить.
0: А может быть, не только фразы, ребята, а вот какое-то действие, да, после которого вы... Ой, а что так стало-то? Вот, Ксении, сообщение, нам надо поговорить. Простая, банальная фраза, но насколько...
1: Какая бодрящая.
0: Да, как много в ней спрятано, ведь, да? Особенно, когда ты получаешь эту фразу где-то на обеденном перерыве, да? И еще впереди половина.

0: Помощь, я у многих записана 911.
1: А-а-а.
0: А еще фраза. Вот, Артем, тебе тоже, наверное, знакома. Рота, подъем.
1: Да. Да.
0: Загрустил человек.
1: Так, подождите, секундочку. Ребята, что вам есть добавить? Давайте, какая фраза или, может быть, действие вас невероятно бодрят? Вспомним сейчас это действие или фразу и напишем нам. +7 900 660 15 05.
0: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы ждем ваших сообщений, время еще есть. Обязательно напишите, все зачитаем.

0: Парочка сообщений, и будем завершать этот музыкальный час на волне радио СТВ. Так, ребята, у нас тема была такая на этот час. Внимание, какая фраза может вас взбодрить?
1: Дорогая, вот тебе 3 миллиона долларов, сади свои пионы и ни в чем себе не отказывай.
0: Хорошо, бодрит, бодрит. Так, у тебя сегодня дежурство. Для кого-то именно так это звучит.
1: Ну, потому что придется взбодриться. Скорее всего, тут уже придется взбодриться. Доброе утро, прекрасный день, фраза. А не съездит ли нам куда-нибудь? Давно мы ничего, нигде не были. Обожаю путешествия. Всем доброго дня от Елены.
0: Садимся и в Аниву.
1: Собирай так. Свои вещи, мы уезжаем в Гагры.
0: В Гагры, в Аргипаги. Так, внезапно взбодрилась месяц назад от заболевшего зуба. Сразу стартанула в стоматологию. Брррр, всем здоровья.
1: Так, есть еще сообщение. Когда вообще все, в смысле, например, не по плану или очень плохо, говорю вслух фразу Алисы Льюиса Кэрролла. Если все так идет, значит, так и должно быть. А если не так, значит, так оно и не должно быть. Магический набор слов, да, но очень помогает.
0: Всем спасибо, ребята, за ваше сообщение. Отправляемся в следующий новый музыкальный час в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: На радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине сегодня вспоминают жертв землетрясения в Нефтегорске. Дополнительные рейсы в вечернее время вводят на автобусных маршрутах номер 62 и 71. Сети водоснабжения будут промывать в Александровске-Сахалинском 28 мая. На Сахалине сегодня вспоминают жертв землетрясения в Нефтегорске. Напомню, 28 мая 1995 года мощные подземные толчки уничтожили поселок. 17 пятиэтажных домов были разрушены до основания. Трагедия унесла жизни 2040 человек. Сегодня в 10 часов цветы к памятнику жертвам землетрясения возложат на привокзальной площади в Южно-Сахалинске. Также в четверг в храме преподобного Сергия Радонежского в Ахе пройдет панихида по погибшим. Накануне вечером акция «Свеча памяти» состоялась у мемориала памяти жертв Нефтегорской трагедии в Ахинском районе. Дополнительные рейсы в вечернее время вводят на автобусных маршрутах номер 62 и 71. Изменения в расписании начнут действовать с 28 мая, рассказали в администрации Южно-Сахалинска. Так, дополнительный рейс маршрута номер 71 в 22:32 будет выполняться от северного городка до остановки Рынок Восток. По маршруту номер 62 последний рейс будет отправляться от площади Победы в 21:30 и двигаться до конечной остановки Дом культуры Радуга. Ознакомиться с действующим расписанием городских автобусов можно на сайте администрации областного центра. Сети водоснабжения будут промывать в Александровске-Сахалинском 28 мая. Работы начнутся с 9 часов. Как предупредили в администрации муниципалитета, в связи с этим возможно повышение мутности воды, подаваемой в квартиры. Жителям района рекомендуют употреблять ее после сброса и кипячения. Сертификаты финишера сувенирной продукции «Компот с пирожками» ждут всех участников всероссийской акции «Чистый воздух». Напомню, областной центр присоединится к ней 30 мая. Сахалинцы и гости островного региона пройдут по маршруту экологической тропы Иланька до долины туристов. Регистрация доступна на сайте «Выбираю чистый воздух РФ». Возведение железнодорожного моста в Швеции отложили на год из-за белоспинного дятла, который обосновался на месте строительства. В соответствии с экологическим разрешением, такие работы запрещены в период гнездования этих птиц. Теперь сроки строительства увеличатся почти вдвое. Вместо полутора лет проект может растянуться на 3 года. В шведском транспортном управлении заявили, что задержка почти наверняка приведет к росту стоимости. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Бодрое утро, ребята, всем здравствуйте. А вы в курсе, что 30 мая в Ристобаре Сова, Ретро и Men in Black, любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов, диджеев и Алексея Солдата. Начало 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код, возрастное ограничение 21+, и на эту вечериночку есть у нас пригласительные билеты.
1: Да, друзья, для того, чтобы эти билеты получить вам, вам необходимо слушать эфир радио АСТВ и участвовать в нашей игре, которая называется «Майский флирт». По будням в 15.10 выходит она, поэтому принимайте участие. Вам нужно дозвониться в эфир радио АСТВ, ответить на несколько вопросов, не применив слова «да», «нет», «лето» и «весна», и выиграть два пригласительных билета на вечеринку в Ресто-бар «Сова» 30 мая. Всем желаем удачи, играйте, выигрывайте.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодня. Здесь он и Женя готовы представить нам спонсора.
1: Спонсор гороскопа Центра репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус» «Вивенди» диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Так, Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания.
1: Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать или отмечать.
0: Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания, притягивать взгляды окружающих.
1: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
0: Львы, здравствуйте, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
1: Девы, займитесь работой с большим объемом информации.
0: Весы, многие представители знака услышат признание, которых так давно ждали.
1: Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с вашими коллегами.
0: Стрельцы, сегодня наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации.
1: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте.
0: Водолеи, доброе утро. Если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
1: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы. С этим мы вас и поздравляем. Спонсор гороскопа Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: «Промузло».
1: Проект «Промузло» для вас, и какая песня сегодня зазвучит. У нас была тема в прошлом часе, да, что вас бодрит, ребята. Вот такие вот треки, мне кажется, бодрят всех и каждого.
2: Да, а сейчас расскажу историю небольшую. 28 сентября 1991 года. Прошло всего несколько недель после попытки государственного переворота. Страна в подвешенном состоянии. Представляете себе эту картину, да? И в этот момент происходит фестиваль «Monster of Rock» на аэродроме Тушино. И 500 000 человек слушают в этот момент «Металлика» на руинах империи. Просто представьте себе эту картину. Этот концерт стал символом эпохи, прощанием с СССР и глотком новой свободы. Вообще даже сейчас это звучит как какая-то параллельная вселенная. Событие стало крупнейшим в истории советского рока. И в интернете можно посмотреть видеоотрывок с этого концерта и впечатлиться. Кадры уникальны не только масштабом, да, толпы, но и ее контрастом с солдатами и военной техникой по периметру. Военный вертолет, круживший над сценой, стал невольным участником шоу и красноречивым символом времени. Выглядит это все очень эффектно. Трек «Enter Sandman» от «Металлики» стал не просто песней, да, это был коллективный вдох целого поколения, как говорится, вдох-выдох, вернее, вот так, я бы сказал. Поэтому давайте слушать «Металлика», которая взбодрит всех и каждого. «Enter Sandman», трек называется, прямо сейчас для вас.

0: Это Металлика, ребята. Вся она здесь, в этом треке, на волне радио СТВ.
1: Да, шикарно. Мне кажется, можно взбодриться, даже если вы этого не хотели.
0: Заставит. Ребята, далее информация о погоде на сегодня. 9.20 в Южно-Сахалинске.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 28 мая, без осадков в Ахе сегодня плюс 13 градусов, в Тымовском также без осадков, и в Смирных то, что даже плюс 20. В Углегорске, Томари и Чехове осадков не ожидается около 14 выше 0. В Невельске и в Холмске во второй половине дня, друзья, сегодня дождь ожидается плюс 16. В Северо-Курильске осадков не предвидится до 10 тепла. В Курильске временами сегодня дождь, температура воздуха прогреется до 14 градусов. В Южно-Сахалинске во второй половине дня дождь, плюс 15, плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
5: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Ребята, пришло время для спортивных новостей. Илья Обломов на низком старте. Доброе утро.
2: Доброе утро, Артем. Доброе утро, друзья. Слушайте в этом выпуске. Российские спортсменки отобрались в финал на чемпионате Европы по художественной гимнастике. На Ролан-Гаррос российские теннисисты продолжают свои выступления в третьем круге чемпионата. И сахалинские воздушные гимнастки завоевали 12 медалей всероссийских соревнований.
0: На старте.
2: В Варне стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. В первый день прошла квалификация и командные соревнования у юниорок. По итогам Кубка Европы, который проходил недавно, наши спортсменки показали достойный результат. Первая из россиянок выступала Ева Чевтаева. Под самый конец, на последнем риске, она немного запуталась, из-за чего допустила потерю на дорогом элементе. В итоге гимнастка еще и не смогла быстро сориентироваться и закончила выступление раньше музыки. В итоге Чевтаева набрала 24,2 балла и заняла 7 место, что дало ей возможность пройти в финал. Яна Заикина выступала с лентой, гимнастка стала 8-й и еще сможет выступить. Оценка в 23,1 балла не устроила российскую команду, был подан протест, однако его отклонили. Самой сильной юниоркой сборной считается Ксения Савинова. Она выступала с 2 предметами в квалификации. В итоге Савинова стала 3-й, что гарантирует ей выход в финал. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в третий круг открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. Во втором круге ее соперницей была представительница Испании Марина Басольс-Рибера. Встреча, которая продолжалась 1:50, завершилась в 3 сетах с результатом 3-6, 6-1, 6-1. В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Чехии Марией Баусковой. А вот вторая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на Ролан-Гаррос на стадии второго круга. Она проиграла представительнице Украины Юлии Стародубцевой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2:30, завершилась в 3 сетах с результатом 6-3, 1-6, 6-7. У мужчин Андрей Рублев вышел в третий круг чемпионата. В матче второго круга его соперником был представитель Аргентины Камила Уго Карабелли. Встреча завершилась в 4 сетах с результатом 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. В следующем раунде российский теннисист сразится с победителем матча Нуну Боржеш из Португалии и Миамир Кицманович из Сербии. И еще один российский теннисист Карен Хачанов также прошел в третий круг. Он в 4 сетах 7-6, 5-7, 6-1, 7-6 обыграл своего оппонента из Аргентины Марко Трунгелити. За выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Еспером де Йонгом. Товарищеский матч сборной России и команды Египта по футболу перенесли на другой стадион. Об этом сообщает РИА Новости. Изначально игру планировали провести на стадионе Миср в Каире, максимальная вместимость которого составляет почти 94 тысячи зрителей. Однако затем площадку заменили на Каирский международный стадион, который вмещает 75 тысяч болельщиков. Встреча между сборными состоится 28 мая. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще 2 матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо, завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго. Сахалинские спортсменки стали обладателями 10 золотых, 1 серебряной и 1 бронзовой наград чемпионата и первенства Федерации по воздушным дисциплинам, а также соревнований массового спорта по пилону и воздушным дисциплинам в Москве в рамках 12-й Всемирной танцевальной олимпиады. Наши спортсменки выступали в дисциплине «Воздушный обруч» во всех номинациях. В соревнованиях среди любителей островитянки завоевали 7 золотых и 1 бронзовую медали. В категории «Профессионалы» забрали золото и серебро, еще 2 медали высшей пробы принесла номинация «Начинающие». Успех островной команде принесли Елена Шергина, Алевтина Зайцева, Анастасия Мотора, Кристина Ершова, Милада Павлова, Ангелина Александрова и Анастасия Зиниченко. Островитяне взяли 6 медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Егор Стрекун – победитель в метании диска и копья. У Андрея Семикраса – серебро в метании диска и бронза в метании копья. Михаил Черемисин взял бронзу в метании диска, а Михаил Тутенько – серебряный призер в метании копья. Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский». Более 300 спортсменов из 30 регионов страны оспаривали награды в беге, прыжках, толкании ядра и метании снарядов. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, берегите себя и всегда болейте за наших.
0: На старте на радио АСТВ.

0: 9.40 в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имя, сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко. При любой погоде оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 28 мая в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 15 градусов. В Ноглике осадков не ожидается 16 тепла, до плюс 6. В Поронайске без осадков. Осадков не ожидается в Красногорске плюс 14 градусов, в Макарове плюс 10. А далее во второй половине дня дождь ожидается в Долинске и Корсакове 13 градусов, в Охотском 9, в Аневе 16. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дожди плюс 10 градусов, в Южно-Сахалинске во второй половине дня дождь плюс 15-17, ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
10: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
11: «Сахалин, заводи моторы!» 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: для водителей. Сегодня, 28 мая, с 10:30 до 18:00 в связи с проведением работ по укладке асфальта на тротуарах будет частично ограничено движение на участке улицы Бумажной от улицы Лениной до Милицейской. Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе, на участке будет работать регулировщик.
1: Хорошо.
0: Также напоминаем, что сегодня до 12:00 закрыт проезд для транспорта по улице Амурской на участке от пересечения с улицы Пограничной до въезда на парковку ТЦ «Березка» с западной стороны. Вот. Там тоже, значит, будут ограничения. Поэтому просим автомобилистов заранее планировать свои маршруты и обращать внимание на дорожные знаки.
1: Спасибо.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. С вами облабластное шоу на Сахалине и Курилах. Уже 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальный выпуск новостей к этому часу подготовлен. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Человек пострадал во время пожара в Корсаковской ЦРБ. Движение транспорта по улице Бумажной граничит в Южно-Сахалинске 28 мая. Около 400 тысяч особей молоди трепанга выпустили в акваторию залива Нева. Человек пострадал во время пожара в Корсаковской центральной районной больнице. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании медучреждений по улице Федько поступил около 3 часов ночи. Огнеборцы прибыли на место через 2 минуты. В это время на втором этаже наблюдалось задымление. В терапевтическом отделении произошло возгорание матраса. Пожар оперативно ликвидировали до приезда расчета. При этом из здания эвакуировали 90 человек со 2, 3 и 4 этажей. Погибших в результате ЧП нет. Движение транспорта по улице Бумажной граничит в Южно-Сахалинске 28 мая. Это связано с асфальтированием тротуаров. Работы с 10.30 до 18.00 пройдут на участке от Ленина до Милицейской. Проехать здесь можно будет по одной полосе, на месте будет работать регулировщик. Около 400 тысяч особей молоди дальневосточного трепанга выпустили в акваторию залива Нева. Мероприятие прошло на рыбоводном участке под контролем комиссии по учету выращивания и выпуска объектов аквакультуры. Специалисты проверили состояние молоди, температурный режим, а также соблюдение необходимых требований. По плану молодь будет развиваться в естественной среде несколько лет и постепенно набирать вес. Первый урожай рассчитывают получить в 2028 году. В Министерстве спорта Сахалинской области чествовали победителя регионального конкурса «Спортсмен месяца» по итогам марта и апреля 2026 года. Наград удостоился Никита Большаков, мастер спорта международного класса, член сборной команды России по карате. В начале марта островитянин занял 1 место на международных состязаниях в Санкт-Петербурге, а в конце апреля на международных соревнованиях по карате «Кубок успеха» в Новосибирске. В Приморском крае впервые в России зафиксировали появление индийского марабу. Птицу заметили сельскохозяйственные работники в процессе подготовки поля к посевам. Марабу в сопровождении ворон летел за трактором и доставал из земли червей. Необычная для места птица провела на поле около 2 часов. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 9 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, всем привет, здравствуйте, добро пожаловать, счастливые люди, в новый музыкальный час на волне радио СТВ, в новый час вашей жизни, в новый рабочий час, ну, как угодно, кому угодно. Поэтому присоединяйтесь к нам, здесь в студии Артем Бушаев
0: и Женя Милых. Час, ребята, тот самый час, в рамках которого можно заработать себе на обед. Точнее, целый обед комплексный себе получить в качестве подарка в рамках нашей игры «Дозвон», которая пройдет уже в этом часе. Первая часть нашего розыгрыша через пару минут. Все подробности там. Далеко от приемников не уходите. Мы все расскажем, все покажем.

0: Так, ребята, 10 часов и 9 минут в Южно-Сахалинске. Мы начинаем наш розыгрыш. Ну, почти. Спонсор игры «Дозвон» под мол «Центральный» на Мира 108. Почему почти? Потому что сейчас первая часть нашего розыгрыша, в рамках которой призываем вас принять участие. Что вам нужно сделать? Оформить заявку на предстоящую игру. Игра у нас случится, а точнее сам «Дозвон» в середине часа. Будем звонить, но чтобы мы понимали, кому нужно вот ваши списки. Пополняйте их здесь сейчас. Пишите свой номер телефона, записывайте его, потом ваше имя и заявка. Хочу в дозвон. Отправляйте нам в Макс плюс 7 900 660 1505. Мы видим, мы выбираем одного, дозваниваемся в прямом эфире. Он берет трубку и говорит, как он рад нас видеть. Нет, так нельзя говорить. А как можно, скажет Женя.
1: А у нас кодовая фраза сегодняшнего дня уже приготовлена. Для начала расскажу, что мы разыгрываем сегодня в рамках игры «Дозвон» сертификат на 1000 рублей в кофейню «Бодрый кофе», друзья. Ну и сегодня, между прочим, отмечается день рождения майонеза. Как вам такой праздник?
0: Да.
1: В 1756 году, между прочим, французский повар его изобрел. Но
0: спасибо.
1: Мы отказываемся в последнее время. Многие люди отказываются от майонеза, потому что достаточно калорийный продукт, жирненький. И хочется кодовую фразу сегодня предложить такую: не будь майонезом.
0: Все
1: запомнили, записали, если
0: именно
1: кому-то
0: эту,
1: нужно.
0: Да, именно эту фразу нужно будет произнести, когда мы дозвонимся вам в прямом эфире. Ни привет, ни здравствуйте, ничего подобного, только фраза. От вас очень громко максимально, а уже после аплодисментов там поздороваемся. Все, ребята, ждем ваши заявки.

0: 10 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. А давайте мы вам расскажем астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни», медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория теперь доступна и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания.
1: Тельцы, велика вероятность, что сегодня что-то можно отпраздновать и отмечать.
0: Так, внимание, близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих.
1: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
0: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
1: Девы, займитесь работой с большим объемом информации.
0: Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали.
1: Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
0: Стрельцы, сегодня наконец прояснится многие неоднозначные ситуации.
1: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте сразу.
0: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
1: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 9 часов 10 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 13, в Тымовском и Смирных осадков не ожидается около 20 тепла, в Углегорске, Томари, а также в Чехове сегодня осадков не предвидится, около 4 со знаком плюс, около 14 тепла со знаком плюс. В Невельске и в Холмске во второй половине дня сегодня дождь ожидается, плюс 16, в Северо-Курильске без осадков плюс 10, в Курильске временами сегодня дождь, 14 выше 0. В Южно-Сахалинске во второй половине дня сегодня дождь ожидается и 15-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
6: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
7: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
6: Начало в 19:00. Билеты на сайте билет65.ru. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
7: 18+.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Доброе утро, ребята. Мы начинаем наш розыгрыш.
1: Да, розыгрыш. Начинаем. Спонсор игры «Дозвон» – Футмолл «Центральный». Легендарное место встреч в самом сердце города. На Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в Футмолл «Центральный».
0: Ну, ребята, есть у нас список претендентов на сегодняшнюю победу. Сегодня мы разыгрываем для всех вас вкусный кофе, и он польется рекой именно в ваш стакан. Но тут нужно, знаете что, сделать все правильно. От вас все зависит, заберете ли вы сегодня сертификат аж на 1000 рублей. Вот, мы сейчас дозваниваемся, вы берите трубку и называйте то слово, которое мы анонсировали, ту фразу в начале этого часа. Оп. На-на-на.
2: Не будь майонезом.
1: Звучит как угроза.
0: Чуть немного страшно стало.
1: Петр, здравствуйте.
0: Петр, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Там вас окружают мужики, мы слышим, да, на плане сзади там.
2: Угольный карьер.
1: Всему угольному карьеру.
0: Привет, привет, ребята. Вам, как я понимаю, не до кофе вообще. Главное, сам факт присутствия в рамках нашей игры, правильно?
2: Конечно,
0: ага. Хорошо, ну что там, никто немножечко не в шоке от того, что про какой-то там майонез кому-то...
2: Нет!
1: Обычный разговор, ребята, из угольного карьера. Все, Петр, мы вас поздравляем, вам вы получаете сертификат на 1000 рублей в кафе «Бодрый кофе».
0: Да, поэтому приходите, забирайте, как появится свободная минутка. Всем вам, ребята, большой привет от нас. Хорошего настроения на весь рабочий день. Счастливо, пока, до новых встреч. Свяжемся. Все, до свидания, счастливо.
1: Вот так вот, в угольный карьер попали.
0: Да, попали.
1: Так, друзья, ну что, это игра «Дозвон». Здесь она по будням в это самое время. Не пропускайте, играйте, забирайте свои сертификаты.

0: Облобластное шоу. На связи наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Всем доброе утро, друзья. С вами Облобластное шоу. Здесь в студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Продолжаем поднимать вам настроение. Оставайтесь с нами. Двигаемся дальше.

0: Так, прямо сейчас о погоде. 10:39 в Южно-Сахалинске.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 28 мая. В Александровске-Сахалинском сегодня, да, осадков не ожидается? Молодцы, плюс 15. Без осадков погода далее. Ноглики 16 градусов, Поронайске сегодня плюс 6, прохладно. Красногорск 14 градусов, Макарове плюс 10. Напомню, везде без осадков. А далее в Долинске во второй половине дня дожди. Также дождь во второй половине дня ожидается сегодня в Охотском, плюс 9, в Корсакове 13 тепла, в Аниве воздух прогреется до 16, и также дождь во второй половине дня. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дожди, плюс 10, в Южно-Сахалинске во второй половине дня дождь, плюс 15-17. Ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама. Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина». Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, 30 числа намечается большая вечеринка в рестобаре «Сова», и на эту вечеринку у нас есть пригласительные билеты.
1: Да, мы их будем разыгрывать в рамках проекта «Успеть до лета». Что необходимо сделать, чтобы в нем поучаствовать, и, возможно, именно вы выиграете эти два пригласительных билета на праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова». А вам необходимо прислать нам сообщение на наш мессенджер «Макс», номер которого... +7 900 660 15 05, и начать нужно фразу с такой фразы: «Я молодец, я успел до лета», и дальше продолжить эту фразу своим текстом.
0: Максимально смешно, креативно, ребята, все эти варианты принимаются у нас, после делаем выводы, выбираем самого интересного автора.
1: Да, и среди всех интересных сообщений мы выберем одно и подарим пригласительный билет в рестобар «Сова» на праздничный стол для двоих. А также самые яркие, искренние и смешные зачитаем в эфире.
0: Все, круто. Ребята, ждем, пишите. Вчерашний

0: Ребята, обла-областное шоу на сегодня завершается.
1: Мы пришли попрощаться, да? Как обычно, в это самое время мы приходим попрощаться.
0: Только ради этого и приходим.
1: Ну и, конечно же, пожелать вам хорошего, продуктивного дня. Ну а спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам, друзья. Это были... Обла-областное шоу, Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы желаем вам хорошего, светлого дня. Пускай все у вас будет сегодня хорошо. Четверг не такой уж и сложный. Его нужно пережить и ворваться в пятницу. Мы прощаемся с вами до завтра. Оставайтесь на волне радио СТВ. В следующем часе вас ждет наш коллега Денис Федосеев.
0: Всем счастливо. Всем пока.

0: Это Pussycat Dolls Button. Мы с вами проходим в новый час. Островное время 11.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денсодометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противоположные.